0: Напомню, по поручению президента на острове создается военно-исторический мемориальный комплекс. Он будет посвящен увековечению Курильской десантной операции, ключевого события Второй мировой войны, завершившегося победой Красной армии и разгромом японских милитаристов. В этом году при поддержке главы региона стартовал второй этап реализации проекта. Открытие лагеря стало одним из первых шагов. В нем разместились участники международной поисковой экспедиции по следам Курильского десанта. 50 патриотов из 25 регионов России, а также из Эстонии и Беларуси будут работать в северной части острова. Главная задача поисковиков – сохранение исторической правды. Научная экспедиция по изучению морских котиков и сивучей на острове Тюлени перешла в активную фазу в составе группы опытные специалисты и студенты-биологи. Участники отдельно фиксируют травмы, которые животные получают в результате деятельности человека. Это удавки из сетей, лесок, мешков, упаковочных лент, пластиковых веревок и прочего мусора. Если есть возможность, то активисты во время наблюдения оказывают помощь котикам и сивучим на месте. Экспедиция продлится до середины августа. Новые правила продажи туров заработают в России с сентября. С этого момента туроператоры должны будут информировать потенциальных туристов о возможных опасностях во время путешествия, правилах въезда в планируемую страну и местных обычаях. Как сообщают новости, договоры станут более детализированными, а агенты будут обязаны более тщательно фиксировать все нюансы путешествия, чтобы минимизировать риски последующих претензий. Новые правила затронут всю профессиональную отрасль от туроператоров до субагентов. В московском зоопарке обновили страницы с онлайн-трансляциями. Наблюдать за животными можно с компьютера или телефона в рабочие часы зоосада. Так на портале можно увидеть Манула, Тимофея, дружное соседство капибар, викуни, ламы и гуанака. Также обновленные страницы знакомят посетителей с бразильскими выдрами, гориллами и азиатскими слонами. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Кондатова.
1: Есть хорошая привычка не делать трагедию из мелочей. В течение дня много чего может пойти не так, как вы ожидали. Ну, ничего страшного, тем более, что жизнь обычно сама. И что-нибудь посерьезнее хорошее может вам преподнести. Мелочи оставим для хорошего настроения. Его у нас в избытке, учитывая, какой плейлист мы собрали на этот понедельник.

0: еще один летний понедельник, и уже я надеюсь, что все запрыгнули в этот поезд под названием «Продуктивность», поезд под названием «Доживем до пятницы», вместе с нами это будет легче. Прямо сейчас расскажу о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон «Мебели Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 13 июля. В Ахе без осадков, 16 градусов тепла. В Тымовском погода пасмурная, плюс 24. В Смирных, а также в Углегорске до 20 градусов выше нуля. Осадков не ожидается. В Томари, Чехове, Невельске и Хомске облачно с прояснениями, плюс 22. В Северо-Курильске небольшой дождь, плюс 19. В Курильске 22 градуса, временами небольшой дождь. В Южно-Сахалинске сегодня максимальная температура 22 градуса тепла. Временами осадки, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
4: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин.

0: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Отличный день, понедельник, чтобы побыть немножечко циничными. Мы это умеем делать вместе с Анной Гладур. У нас получается супер. Ань, привет.
2: Здравствуйте. Поэтому сегодня поговорим о расставаниях. Поездки на отдых со второй половинкой стали самой частой причиной разводов, расставаний, ссор, руганий и всего такого интересного. Психологи говорят, что в новой обстановке просто усугубляются ссоры, которые вы оставили дома. И на это, по традиции, у тебя есть 5 причин, которые важно учитывать во время путешествия.
1: Казалось бы, при чем здесь Игорь Николаев? А вот он.
2: Ну, в общем, расскажем, за чего ругаются и почему этого делать не стоит. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: На самом деле проблемы начинаются уже тогда, когда, садясь в самолет, вы решили, что отдых будет прекрасным. Вот тут вы и попались. Потому что оптимизм — это, конечно, нормально, но именно он делает неудачный день в пути или какой-то плохой номер в отеле таким обескураживающим и выбивающим из колеи. Вы-то уже решили, что отдых будет великолепным. Поэтому чем выше ожидания, тем меньше терпения у обоих партнеров, когда им реальность не подходит. Так что лучше заранее приготовиться, что что-то пойдет не так. К тому же большинство пар считают, что хотят одного и того же в путешествиях, но это классически не так.
1: Психологи... Здесь можно долго, да, приводить примеры, им нет конца.
2: Психологи указывают на несоответствие уровней запасов энергии, инстинктов планирования, отношения к расходам, как такие самые надежные источники разногласий, потому что один человек хочет все экскурсии посмотреть, а другой...
1: Вот тот самый, который в 6 утра на водопады, конечно, я еду, а вы, ребят, как?
2: О,
1: а у ребят немножко глаз дергается уже при одном мысли, что в 6 утра в отпуске надо вставать.
2: Ну да, вот другой хочет ничего не делать, а при этом оба молча ждут, когда другой партнер просто согласится. Но без предварительного обсуждения ничего у вас не получится. И даже у самых крепких пар есть предел терпения к непрерывному совместному времяпрепровождению, и отпуск его полностью переступает. Лишившись личного распорядка, личного пространства, все вот эти мелкие раздражения, которые обычно исчезают за обычную неделю, не имеют места, куда бы им деться. Потому что дома-то можно расслабиться, в отпуске же вы делите комнату с источником раздражения, и вам некуда деваться.
1: Ты мой любимый источник раздражения, какая прелесть. Я тебя, конечно, люблю, но посиди в другой комнате 15 лет.
2: Это те самые видео, когда начал бегать, чтобы избавиться от стресса, но стресс теперь бегает со мной, да? Когда жена тоже с тобой на пробежке
1: решила
2: собираться.
1: Жизненно, да.
2: Но лучше обсудить ожидания от поездки и согласовать хотя бы примерный план, который даст обеим сторонам возможность расслабиться. Потому что заранее приняв тот факт, что вам не обязательно все делать вместе, вы значительно снизите напряжение. Короткие проверки в середине поездки также помогут выявить мелкие проблемы до того, как они перерастут в нечто более серьезное. К тому же главное помнить, что победа в споре не главное. Вот так. Если ситуация выйдет из-под контроля...
1: А зачем тогда вообще жить? Некоторые люди сейчас подумали, да.
2: Ну, на самом деле, отпуск не такой длинный, поэтому лучше вернуться к хорошему отдыху, а не выяснять, кто был прав. Какая разница, кто был прав, если вы на море-то и не сходили, а все время в номере ругались. Поэтому успокоиться, выслушать партнера и вспомнить, почему вы вообще забронировали поездку вместе, вот это вот гораздо важнее, чем остаться правым. Один спор не должен испортить весь отпуск. Дома поспорить, а в отпуске нужно отдыхать. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: первый рабочий к этой минуте, к 11.40, мы только-только проснулись, как говорится, и только-только вовлеклись вообще в какие-то дела. Все молодцы, всеми горжусь. Прямо сейчас о погоде на день сегодняшний. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 13 июля. В Александровске, Сахалинском, Красногорске, а также в Аниве плюс 22, без осадков. В Нугликах, Поронайске, а также в Макарове и в Южно-Курильске погода пасмурная, плюс 16 градусов. В Долинске, Охотском и Корсакове пройдут небольшие дожди, около 20 градусов тепла. В Малокурильском плюс 19, осадков сегодня не ожидается. В Южно-Сахалинске максимальная температура сегодня днем плюс 22. Временами дождь, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Настала пора действовать. С магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Пора менять все. В «Соколов» рекордный курс на ваше старое золото. 9000 рублей за каждый грамм 585-й пробы. Успейте обменять ненужное на любимое и выбрать новые украшения со скидкой до 100%. Предложение ограничено. Узнайте подробности у продавцов-консультантов в магазине «Соколов».
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Сделаем небольшой перерыв на новости, затем продолжим со своими делами. На Сахалине уже полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Рада приветствовать в нашей студии Викторию Тарабарину.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 5 человек пострадали в результате ДТП в Курильском районе. В Южно-Сахалинске начался второй этап ремонта улицы Комсомольской. На площадке политехнического колледжа СГУ открылся Сахалинский дом ремесел. 5 человек пострадали в результате ДТП в Курильском районе. Авария на 12-м километре дороги Курильско-Океанская ГИАТЭС произошла вечером 12 июля. По информации областной госавтоинспекции, водитель внедорожника не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Травмы получили сам водитель и 4 пассажиров. По факту проводится проверка. В Южно-Сахалинске начался второй этап ремонта улицы Комсомольской. В его рамках на участке от Есенина до Больничной заменят бордюры, асфальтовое покрытие, проведут озеленение. Сейчас силы сосредоточены на разделительной полосе, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. При этом на участке от Пуркаева до Есенина также предстоит обновить асфальт, бордюры, тротуары, отремонтировать ливневую канализацию и озеленить территорию. Основной объем работ на этом отрезке завершат к началу сентября. На площадке политехнического колледжа СГУ открылся Сахалинский дом ремесел. Главная цель проекта – помочь развитию традиционных островных народных промыслов, например, таких как резьба по дереву и камню и гончарное дело. Опытные мастера будут делиться навыками и помогать реализовать творческий потенциал как молодежи, так и людям старшего поколения. В планах создания Сахалинского музея ремесел. Все необходимое оборудование для дома ремесел удалось обеспечить на средства гранта президентского фонда культурных инициатив, получению которого содействовал депутат от Госдумы Георгий Карлов, который отметил, что ремесла – это важнейшая составляющая креативных индустрий. Сахалинские мастера создают не просто неповторимые штучные вещи, они творчески формируют образ Сахалина. Георгий Карлов выразил уверенность, что общими усилиями для сохранения культурного наследия островов можно добиться многого. Сахалинцы поймали гигантского тунца на юго-восточном побережье острова Сахалин. По словам рыбаков, крупный улов попался им в заливе Мордвинова. На вываживание рыбину ушло 3 часа. Вес тунца 205 килограммов. Фермер из Великобритании установил 2 мировых рекорда благодаря богатому урожаю. Ему удалось вырастить слоновий чеснок весом 1,750 граммов. Диаметр головки гиганта составил 19 сантиметров. Кроме того, мужчина смог вырастить самый тяжелый снежный горох шведского сорта. Его вес достиг 28 граммов. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Давайте притягивать сегодняшнему дню какие-нибудь сюрпризы. Ну, а самые приятные сюрпризы, они, конечно, редко запланированы. Допустим, любимый человек неожиданно нашел минуточку, позвонил вам. Классно, приятный сюрприз. Очередь оказалась короткой, тоже хорошо. Или даже, может быть, печенье на общем столе оказалось вкуснее, чем вы предполагали. Значит, уже день идет по-хорошему. Сценарию. Это точные признаки, сохраните себе, запоминайте. Ну и давайте добавим к этому девушку под шаде, тогда вообще денек заиграет.

0: информации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: В эфире прогноз погоды. Наш спонсор... Наш спонсор – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж. Бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 13 июля. В Ахе пасмурно, плюс 16. В Тымовском без существенных осадков, 24 градуса, со знаком «плюс». В Смирных и в Углегорске сегодня облачно с прояснениями, до плюс 20. В Томари, Чехове, а также в Невельске и Хомске осадков не обещают, плюс 22. В Северо-Курильске возможен небольшой дождь, плюс 19. В Курильске 22 градуса тепла, временами осадки. В Южно-Сахалинске сегодня днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. Временами дождь, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.

0: Твое родное островное.
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание.

0: Легкие, чарующие звуки, не резкие, а будто обволакивающие тебя со всех сторон. Получается что-то среднее между колоколом, гонгом и космическим синтезатором. Ханг – инструмент совсем молодой. Его придумали в Швейцарии всего лишь в 2000 году. Создатели вдохновлялись разными культурами. Они взяли идею от карибского стального барабана, добавили звучание индийского гонга и африканских ритмов. Получился уникальный инструмент, который сразу полюбился музыкантам по всему миру. Играть на ханге несложно. Не нужно заучивать ноты или аккорды. Достаточно почувствовать ритм и довериться рукам. Многие используют его для медитации, релаксации или импровизации. Звуки ханга успокаивают, помогают отвлечься от суеты и словно переносят в другое измерение. Услышав эти волшебные космические переливы, знай, это звучит ханг. Прислушайся, закрой глаза и позволь звукам унести тебя в путешествие без границ.
1: Звуки музыки.

0: устали быть. Мияги и Эндшпиль под занавес этого часа тонко намекают, что пора немножечко расслабиться, немножечко почилить. Время обеда 13:00 на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этой минуте расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Дорогу от аэропорта Шахтерска до Башнякова отремонтируют к концу августа. На Угликах к осени планируют вырастить 700 тысяч сеянцев лиственницы. Минивэн загорелся на парковке у супермаркета в Южно-Сахалинске. Дорогу от аэропорта Шахтерска до Башнякова отремонтируют к концу августа. Работы развернулись на участке протяженностью около 900 метров. Подрядчик уже открепил откос береговой линии габионными конструкциями, уложил георешетку и засыпал участок растительным грунтом для защиты от размыва во время штормов. Также на участке восстановили земляное полотно, построили 4 водопропускные трубы, устроили дорожную одежду из щебеночно-песчаной смеси, установили новый забор и дорожные знаки. Сейчас подрядчик монтирует барьерные ограждения и проводит рекультивацию земель. Движение в районе пересечения Комсомольской и Буйклы ограничено в областном центре до конца суток 16 июля. С западной стороны улицы Комсомольской перекрыты две полосы. Это связано с проведением работ по обустройству ливневой канализации. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и планировать маршруты заранее. В Ногликах к осени планируют вырастить 700 тысяч сеянцев лиственницы. Посадочный материал выращивают для восстановления сахалинских лесов в теплицах Северного лесного хозяйства. Здесь второй год работает новая линия высева, которая позволяет сократить ручной труд. Пластиковые ячейки наполняют торфом автоматически, затем специальное оборудование делает в них углубление, после чего в каждую лунку помещают по 2 семени лиственницы. Потом кассеты присыпают вермикулитом и обильно поливают. За одну 8-часовую смену линия выдает 700 готовых кассет, после этого их помещают в теплице. Минивэн загорелся на парковке у супермаркета в Южно-Сахалинске сегодня утром. По словам очевидцев, происшествие случилось на улице Горького, а у автомобиля вспыхнула дверь. На место приезжал пожарный расчет. Дверь быстро потушили, кроме нее ничего не пострадало, рассказали горожане. В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье зарегистрировали первую в историю самку леопарда, ставшую прабабушкой. Животное по имени Грация подарило жизнь 10 пятнистым хищникам из 5 выводков, стабильно принося потомство раз в 2 года. За всю историю научных наблюдений этого подвида в дикой природе случай подобной плодовитости стал рекордным. Правнука Грации удалось определить благодаря генеалогическому древу, составленному сотрудниками отдела науки. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

13.05, время Сахалинское. Те, кто постоянно слушают радио СТВ, знают, что с 13 до 14.00 у нас бывают интересные гости, и сегодняшний понедельник не исключение. Сегодня в рамках этого часа в открытой студии мы ждем в гости Максима Владимировича Сороку, руководителя экспедиции «Ванина 2026» по следам капитана Башняка. Сегодня Максим Владимирович рассказывает о маршруте экспедиции, о подготовке, о том, что уже было сделано, и о том, с чем придется столкнуться участникам этой экспедиции. Все подробности узнаем у него после прогноза погоды через несколько минут. Оставайтесь на волне радио СТВ.

0: Расскажу о погоде на завтра по данным сайта rp5.ru. Завтра 14 июля в Ахе, а также в Смирных пройдут небольшие дожди, 14 градусов тепла. В Тымовском ожидаются осадки плюс 17. В Углегорске, Северо-Курильске и Курильске завтра дождь до плюс 20 градусов. В Томоричьях, Веневельске и Хомске погода ожидается пасмурная, 22 градуса тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем максимальная температура плюс 25. Временами слабый дождь, ветер южный с порывами от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
1: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
6: Социальная газификация от компании «Прогаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «Прогаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
7: Каждый житель Сахалинской области образует за год в среднем около 400 килограммов твердых коммунальных отходов. На сортировку направляется около 38% от общего количества отходов, на утилизацию – около 2%. Остальное захламляет и отравляет планету. Образование отходов можно сократить благодаря ответственному подходу граждан. Ходите в магазин с многоразовой сумкой, не берите лишние пакеты или используйте их повторно. Выбирайте товары в упаковке, которую можно переработать. Не пользуйтесь одноразовой посудой. Подумайте, как продлить жизнь старых вещей или отдайте их тем, кому они могут пригодиться. Сортируйте отходы и сдавайте их в переработку. Научите этим простым правилам детей.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Открытая студия на радио АСТВ.
1: Добро пожаловать на программу «Открытая студия». Всем, кто нас сейчас слышит, мы рады, что вы подключились к трансляции. Очень интересный гость у нас сегодня, который будет раскрывать географические тайны путешествий, походов, а конкретно об экспедиции Ванина 2026 мы поговорим сегодня. Итак, у нас в гостях, перечислю многочисленные регалии ваши, Сорока Максим Владимирович, руководитель экспедиции Ванина 2026, по следам капитана второго ранга Башняка Николая Константиновича. А также Максим Владимирович у нас руководитель клуба путешественников и рыболовов «Сахалин Fishing and Travel» и член Сахалинского отделения Русского географического общества. Максим Владимирович, спасибо, что нашли время между экспедициями заглянуть. Чуть-чуть погромче.
2: Всем привет.
1: Отлично. Расскажите, пожалуйста, нам сразу сходу, что же будет происходить 15 июля в 9 утра у памятника Невельскому.
2: Дорогие друзья, спешу вас всех пригласить на церемонию старта нашей экспедиции. Это наша уже 11-я экспедиция. Стартуем мы 15 июля в 9 утра, как всегда, у памятника Невельскому «Мира» и «Компроспект». Там будут приглашенные люди, будут какие-то слова на путстве, и оттуда мы уже отправимся в путь по Сахалину до Александра Сахалинского, и 16 числа уже стартанем в сторону Ванина.
1: Итак, все начнется у памятника Невельскому в 9 утра. Сколько продлится вот эта церемония, так сказать, запуска этого шаттла?
2: Обычно минут 30.
1: Какие именитые, может быть, уже экспедиторы, да, кто уже имеет опыт, кто будет наставлять, кто будет поздравлять, может быть, мэр города придет отметить вас?
2: Мы пригласили, да, мы всегда приглашаем Сергея Александровича, выступает...
1: Сергей Нацадин,
2: да,
1: соответственно.
2: Да. Выступает или он, или Хайбриев Дмитрий Фаритович. Также уже подтвердил, что придет министр туризма Артем Лазарев и руководитель...
1: Куда же без него?
2: Да, и руководитель Сахалинского отделения Русского географического общества, это Алин Юрий Юрьевич. И по русской традиции нас всегда провожают представители православной церкви, благословляют, и это стало такой же доброй традицией, к которой мы обязательно следуем.
1: Подскажите, эта экспедиция Ванина 2026 по, можно так выразиться, да, по длине...
2: По протяженности.
1: Да, по протяженности в километрах, и сколько дней вы планируете, и куда вы идете, и каким образом, вот чтобы понимали слушатели, почему приглашают таких именитых людей вас проводить, потому что это громадное вообще событие. Давайте поподробнее.
2: Мы будем повторять путь Николая Константиновича Башняка. Он этот путь проделал в 1852 и 1853 году. Первая часть его путешествия была от Николаевска до реки Дуэ на собаках и пешком.
1: Это обалдеть.
2: Вот, это наш Сахалинский берег. И в 1853 году он на лодочке дошел до бухты Хаджи и назвал ее Императорская гавань, ныне Советская гавань, поселке Ванино. То есть мы будем повторять его исторический путь, что он сделал за 2 года. У нас по плану

0: 16-го это и будет именно старт и водная часть.
1: Да, в Александров-Сахалинск.
0: На чем вы поплывете? Как это будет?
1: Нас идет 5 человек и 2 лодки. У нас одна лодочка у меня поменьше, это Аратан 460 и вторая Аратан 520. То есть 4,6 метра и 5,2. У меня в лодке один плюс напарник, в лодке побольше, и их трое. Это Антон и Екатерина, это супруги, и с ними еще идет Василий Адамович, наш партнер, спонсор с клиники, семейной клиники номер один.
0: Но
1: он идет во второй лодке.
0: Даже девушка есть в экспедиции.
1: Сколько, жена Антона.
0: Сколько плыть на этих двух лодочках?
1: 14 дней. 14 дней в море.
0: У меня, я не знаю.
1: Это хорошо.
0: Мне очень страшно за
1: ну,
0: вас.
1: Смотрите, мы берем запас по времени. То есть на 14 дней 700 километров, это немного. Максимально мы стартовали в 23-м году на этих же лодках примерно. Мы прошли 1200. Это мы с Сахалина ходили на Амур и обратно. А здесь всего лишь 700, это не так много. Но это все по морю.
0: Давайте, может быть, успокоим нашего слушателя и скажем, что какой-то баркас будет вас сопровождать.
1: Нет,
0: продовольствием,
1: нет,
0: и врачами.
1: Нет.
0: Вообще ничего.
1: Василий Адамович у нас врач, поэтому врач у нас в команде есть. Все вещи, которые нам нужны, продукты, мы должны вести с собой. Плюс нам помогает Алексей Таран, это житель Декастри. У него уже хранится топливо для второй части пути, плюс он нам уже второй раз будет помогать с закупкой продуктов. То есть мы часть пути покупаем все на Сахалине. Нам помогла компания ННК, дала возможность нам заправить лодочные баки для того, чтобы мы совершили первую часть пути. И на материке нам помог руководитель компании «Флагман». Мы поехали в соседний город, в Богородское, и специально для нас нам дали возможность заправиться 400 литров. Это сейчас в той местности очень ценно, потому что ближайшие заправки все закрыты.
0: Мы очень благодарны, и от лица, наверное, экспедиции, да?
1: Очень
0: благодарны всем, кто помог, но, как вы уже упомянули, один из спонсоров непосредственно с вами,
1: да,
0: двигается.
1: Да.
0: Как так вышло?
1: С Василием Адамовичем мы знакомы несколько лет. Он уже несколько раз участвовал в наших маленьких экспедициях, там, на 3-4 дня по Сахалину. И вызвал у него большой интерес. Когда я ему впервые рассказал про экспедицию 23-го года, он сказал, как так возможно? И когда я ему предложил отправиться с нами в прошлом году, он сказал, поехали.
0: То есть заразили человека, и вот, ну, пожалуйста, теперь семья его не увидит, сколько дней.
1: Мы с ним ловили тунца в море весь день, я ему весь день рассказывал, как классно пойти в экспедицию. И в конце дня он сказал, ладно, все, уговорил, поехали.
0: Если честно, Максим Владимирович, вы настолько заразительно рассказываете, что вот прошло 2 минуты, как я узнала об этих 14 днях в лодке, уже как бы и не так страшно. Да, кстати, уважаемые слушатели, кто хочет увидеть нашего гостя в этой классной футболке, полностью соответствует футболке, которую должен носить член Сахалинского отделения Русского географического острова, заходите прямо сейчас, трансляция в ВК. Мы здесь сидим красиво, и давайте ручкой помашем. Максим, все, отлично. Итак, давайте двинемся дальше, потому что мне подробности очень интересны, как и нашему слушателю. Значит, после того, как вы доплывете, какой ваш чекпоинт на суше и сколько на суше будет еще продолжаться до Ванина, получается, вся эта история?
1: Ну, у нас несколько таких основных точек на маршруте. Первое, это мы должны будем дойти от Александрово-Сахалинского до реки Уанга. Очень интересное место. Там мы планируем пожить несколько дней, поснимать все с квадрокоптера. Потом мы должны пересечь узкое место. Это между Сахалином и материком порядка 8 километров. И дальше уже мы дойдем в Декастре. В Декастре мы будем останавливаться на очень красивом острове, который называется Устричный. У него красный берег. Уникальный красный берег. Естественно, в Декастре нас ждет топливо. Мы закупим себе продовольствие. И передвигаясь дальше на юг, мы будем останавливаться на больших реках. Реки — это как естественные гавани, безопасные. То есть мы обязательно должны свою ночь проводить на берегу какой-то реки или озера. Почему? Потому что там очень сильные накаты, большие приливы, и необходимо, чтобы лодки находились в безопасности. Для этого необходимо на ночевке заходить в реки или озера, для того, чтобы нивелировать эффект приливной волны и накатных волн. И, соответственно, так потихонечку

0: до 29-30 июля мы должны дойти до Советской гавани, до Ванино, и там уже будем сдувать лодки, отдавать их в транспортные компании. Мы связались с администрацией поселка Советская гавань, мне звонил мэр. Мы у них попросили автомобиль, плюс посетить все музеи, которые относятся к Башняку, потому что наша цель — это снять небольшой фильм, уже четвертый, о Башняке, для того, чтобы потом, как прежде фильм, показывать их в школах. Вот на сегодняшний день по трем экспедициям, которые мы снимали о Невельском и членах его команды, мы провели 70 лекций для 6000 школьников и студентов по территории Сахалинской области. От Ноглик, соответственно, до Южно-Сахалинска.
1: Насколько есть разница, ну, для детей, кому вы читаете лекции, да, насколько есть разница, если рассказывает человек, который просто прочитал о Башняке и как это было, и разница между теми, кто непосредственно все это повторил? Насколько интереснее слушать детей?
0: Я не знаю, какая разница. У нас не было таких перекрестных лекций, но когда я провел свою первую лекцию в 21-м году, и мне весь актовый зал аплодировал, у меня появилась мысль, что, наверное, не зря я это делаю. И мне очень нравится, что большинству школьников это максимально интересно. То есть полурока мы рассказываем какую-то теоретическую часть, а полурока мы смотрим фильм «Как это было». Наш проект называется «Живая история в школы». Мы делаем историю живой и наглядной, для того, чтобы можно было посмотреть эти места, посмотреть съемки с квадрокоптеров интересных мест. В прошлом году мы ходили в экспедицию Шантары, и мы снимали гренландских китов. Это уникальное зрелище. Все были в восторге. Я думаю, что эта экспедиция тоже будет интересна. У нас есть ряд интересных локаций. У нас предстоит съемки в каменном лесу. Всего лишь 3 места на планете, где есть каменный лес. Это лес, который окаменел, его можно видеть у берега моря. Есть уникальный мыс Сюркум, который выдается в море на, по-моему, 12 километров. И также интересная именно Советская гавань. Поснимать эту уникальную гавань, которую
1: открыл. А что там за особенности вот именно в Совгавани?
0: До 1853 года считалось, что нет ни одной безопасной бухты от Дидекастри до Корейской границы. И Невельской открыл эту гавань, за что удостоился государственной награды. Это уникальная гавань, потому что она максимально изрезана, она максимально закрыта от любых штормов, и она глубоководна. Именно оттуда сейчас на Сахалин идут все паромы, Ванино-Хомск. Благодаря Башняку у нас есть, мы соединяемся с материком паромной переправой, именно он ее открыл. Поэтому фамилия Башняка отмечена на карте Сахалинской области. Село, гора, мыс, бухта. Ряд улиц названо в Углегорске и на материке. Поэтому считаем своим долгом, чтобы фамилия Башняка была на слуху, и напомнить нашим школьникам, откуда такие названия есть на карте Сахалинской области. Когда ты знаешь историю, ты любишь свой край, тебе не хочется оттуда никуда уезжать.
1: Еще сильнее любишь, узнавая кто о первооткрывателях, да, да. Нашего прекрасного острова. Давайте подведем черту, Максим Владимирович. В итоге на воде вы будете сколько дней?
0: 14
1: и на
0: дней.
1: Суше? 14 и на суше,
0: соответственно. Несколько дней на подготовку к отправлению и несколько дней для того, чтобы все упаковать, сдать транспортную и заснять уже на Ванино все на местности.
1: То есть в целом все путешествие около 3 недель,
0: да,
1: или около месяца?
0: Нет, мы 1 августа должны отплывать на пароме на Сахалин, 2 придем, а наши машины будут храниться в Александро-Сахалинском, и мы еще на машинах опять поедем туда для того, чтобы их собрать.
1: Ну, плотный, конечно, у вас,
0: да,
1: график,
0: очень плотный. Да, к 4 августа вернемся.
1: Супер. Есть церемония провожания вас, а церемония, когда мы будем вас встречать?
0: Нет такой церемонии.
1: Мне кажется, это важнее даже, чем отправка, когда вы вернетесь.
0: Ну, обычно нас всегда приглашают и к вам на эфир, за что большое спасибо, как компания СТВ.
1: Я надеюсь, что
0: и радио 105.5. Вот, и мы в эфире радио и телевидения просто рассказываем нашим зрителям, слушателям, как это было, что было интересно, что было запоминающе, для того, чтобы, может быть, кого-то вдохновить на что-то подобное.
1: Я напомню нашим слушателям, что в гостях у открытой студии сегодня у нас Максим Владимирович Сорока, руководитель экспедиции «Ванино-2026», которая уже 15 числа этого месяца начинается, отправляются они всей командой по следам экспедиции небезызвестного Николая Константиновича Башняка, повторят его подвиг. Следующий вопрос, который хотелось бы задать: какой вы считаете участок самым сложным для преодоления во всей экспедиции этого года?
0: Их таких участков два. Первый участок — это именно пролив Невельского. Мы его проходили в 23-м году. Татарский пролив очень сильно сжимается, поэтому в этом месте аномально высокие и приливы, и отливы, и течения. Поэтому в этом месте всегда высокие волны. Даже не от ветра, а просто от течения. Когда мы проходили в прошлый раз, волна была от метра до полутора. То есть напрыгались мы, будь здоров, было очень жестко. Это примерно 50 километров от мыса Тык и до реки Лах. Вот на этом участке и приходится от Сахалина идти к материку, проходить по глубоководной части и опять возвращаться на Сахалин, потому что там располагаются мели. Это первый участок. И второй участок — это мыс Сюркум. Это мыс, который очень сильно выдается в море. Там есть сильные течения, волны. И проблема в том, что у самого мыса до него и после 20 километров невозможно причалить. То есть при любой поломке причалить к берегу будет нельзя. Это каменные вертикальные стенки, которым не причалить. Поэтому вот два самых таких опасных места. Будем их проходить, соответственно, в хорошую погоду. Ну, или как получится.
1: То есть в случае, если большая волна, штормовое, все,
0: мы
1: то вы
0: просто сидим на берегу.
1: Несколько дней сидите, ждете условия. То есть, ну, в целом, точно сказать количество дней, за которые вы преодолеете всю дистанцию, невозможно, потому что еще погода вносит, да, дальневосточная, суровая.
0: У нас есть дата, мы должны прибыть 29 или 30 июля в Ванино. То есть, соответственно, все остальные дни мы уже смотрим погоду. У нас в рамках экспедиции нам всегда помогает Сан Саныч, он бывший метеоролог, сейчас на пенсии, и каждую экспедицию последние 5 лет он нам помогает. То есть он находится в группе, я звоню каждый день своей супруге в 10 вечера, она у нас начальник берегового штаба, она сообщает его прогноз на всем пути, который мы проделаем в следующий день, и что нас ждет в будущем. То есть мы анализируем погоду примерно на 3 дня вперед для того, чтобы принять решение, сидим мы здесь или нужно перебегать на следующую точку, потому что погода очень переменчива, отливы, приливы, они, естественно, каждый день меняются, поэтому вот опыт такого опытного метеоролога, да, который дает нам четкие предсказания вечером на следующий день, благодаря помощи Сан Саныча мы можем принимать верные решения, потому что у нас связь только по спутнику, соответственно, и от той информации, что мы получаем о погоде, ветре, приливах и отливах и в волнении, мы принимаем решение. Сидим мы на берегу, это называется дневка, или также у нас на следующий день идет морской переход до следующей точки.
1: Ух, это все очень сложно, очень интересно. Мне кажется, будет не лишним отправить сейчас наших слушателей, потому что, вот, допустим, даже для меня, хотя мы с вами, да, сидим в одной студии, это кажется чем-то таким экстремально-фантастическим фильмом, вообще не имеющим отношения к реальности, скажу честно. Давайте отправим куда-то на... Есть у вас ВКонтакте какая-то группа, какой-то сайт, где можно глянуть видео, фото, отчеты о тех экспедициях, которые уже прошли. Давайте дадим какой-то гайд.
0: У нас есть страничка на YouTube, Рутуб, называется она «Сорока Максим», так называется канал.
1: «Сорока Максим».
0: И на ВК тоже «Максим Сорока». То есть все экспедиции, видео, фотографии на этих трех ресурсах всем могут посмотреть, начиная с экспедиции 2019 года. На YouTube есть видео с 2019 года наших первых еще экспедиций.
1: Скажите, пожалуйста, мы так вот мельком по команде прошлись, парочку имен назвали. Понятно, вы заслуживаете однозначно и руководить, и возглавлять экспедицию. У вас настолько много регалий касательно путешествий, касательно всевозможной географии. Да, и к тому же вы опытный проводник. Давайте те несколько человек, которые отважно отправятся в это путешествие, мы их перечислим и скажем, кто они, чем они занимаются и почему они были выбраны для экспедиции вами.
0: Мой напарник, бессменный, последний, уже, получается, 4 года, это Алексей Красиков. Он каждый раз прилетает к нам с Нижнего Новгорода.
1: То есть он не сахалинец?
0: Он не сахалинец.
1: Он просто фанат ваших...
0: Фанат, и он прилетает каждый год к нам в экспедицию с Нижнего Новгорода. Антон Косвенцев и его супруга Екатерина, члены нашего клуба. С Антоном мы ходили в 2021 году в первую экспедицию на Амур. Екатерину мы берем с собой впервые, но он сказал, что я ее за несколько лет подготовил, у них была интересная экспедиция по прошлом году. И Василий Адамович — это новый член нашей экспедиции в рамках длительных экспедиций. Но несколько лет подряд мы с ним совершали короткие экспедиции на 3-4 дня по Сахалину. Он проявил себя отлично, и ему последовало приглашение присоединиться к нам. Я думаю, что можно сказать, знаете, какую фразу, что в следующем году у нас планируется сплав с Хабаровска на Сахалин по пути Поярково и Хабарова. Поэтому, друзья, захотите присоединиться, 25-06-75, пожалуйста. Вакансии пока открыты.
1: Я думаю, люди хотят сначала посмотреть, в каком состоянии вы вернетесь в этом году.
0: Нормально.
1: И уже примут решение, нужно им это.
0: Это наша уже 11-я экспедиция. У нас все стабильно, поэтому, друзья, самое главное – это подготовка и помощь огромного количества людей. Я думаю, сейчас мы об этом скажем.
1: Супер. Мы обязательно их перечислим. Давайте еще раз. Сколько километров суммарно и по суше, и по воде вам предстоит преодолеть?
0: По Сахалину мы проедем 570 вдоль Сахалинского и обратно. Соответственно, итого получается у нас почти 1200. И по Морю 700. Плюс еще на пароме Сванина до Хомска.
1: Так, и все вместе это?
0: Ну, примерно около 2000. Чуть-чуть больше, чем 2000.
1: 2000 километров.
0: Мы преодолеем, да.
1: То есть...
0: За почти 16 дней.
1: То есть я правильно понимаю, что Николай Башняк, в честь которого экспедиция, он все это сделал без связи, который, да, у нас сейчас есть. Он все это сделал без каких-то суперкрутых
0: без моторов.
1: Лодок, почему? Наверняка есть еще много, да, экспедиций в мире и по Дальнему Востоку, кто были первооткрыватели, кто хотели какие-то первые флажки, да, поставить на неизвестных, красивых, неизведанных местах. Почему именно на Башняка ваш выбор пал?
0: Смотрите, наша первая экспедиция началась в 2021 году. Это была экспедиция о Невельском и его сотрудники Орлове. А вторая экспедиция в 23-м была о Невельском и частично о Башняке по его сахалинской части. А в 25-м году у нас была экспедиция о Невельском и его семье на залив Счастья, Петровская коса, где похоронена его,
1: да,
0: его
1: дочка. Я правильно понимаю,
0: просто это
1: Максим,
0: постепенно.
1: Что
0: постепенно
1: люди...
0: мы разные экспедиции и рассказываем о разных людях.
1: Понимаю. Настолько часто экспедиции Максим проводит, что люди уже стали заканчиваться, которые первооткрыватели. Или нет?
0: Нет, экспедиции запланированы до 2038 года. Поэтому пока они не заканчиваются, еще долго.
1: Я не могу не спросить, как жена, близкие реагируют на то, что вы постоянно где-то покоряете мир?
0: Ну, я думаю, что с пониманием.
1: Я вас поняла. Следующий вопрос. Поняла вас, Максим. Дальше.
0: У каждого в жизни есть какая-то своя цель, и надо к ней идти. Все начинания супруги я всегда поддерживаю, не комментирую их, вот просто поддерживаю. Поэтому здесь я жду, как бы... Мои как бы вот такие устремления, они, ну, достаточно позитивны. То есть мы это делаем не просто покатались и забыли. То есть мы это делаем для того, чтобы наши школьники хоть что-то знали о нашей родине, о нашем острове, о людях, которые совершали географическое открытие в титанических условиях. И рассказы вот на классных часах о подобном, они достаточно интересны. То есть, понятно, что есть те, кто слушает, те, кто не слушает, но когда дети подходят, интересуются, берут автографы, фотографируются, это достаточно интересно, это запоминается, и это мотивирует делать это все больше и больше. И я вижу интерес, живой интерес в глазах. Особенно мне нравится посещение школы в поселке Советское. То есть меня приглашают в школу и собирают детей от 1 до 11 класса. Их немного, но они очень внимательно слушают, и это всегда самая длительная встреча. Очень тепло всегда встречают нас в школах Южно-Сахалинска. Зимой я по приглашению мэра Ноглик выступал в Ногликах. Дети были просто потрясающие. Они мне очень сильно запомнились, особенно девочка во второй школе, которая... Ну, я потом спросил, кто она, кстати, это наша лучшая ученица. Она прям вот очень любознательная. Я всегда так говорю, если из 100 человек я хотя бы одному дал мысль задуматься о любви к нашему острову и путешествиях по нем, то значит я свою жизнь прожил не зря.
1: Знаете, меня что зацепило в вашем рассказе, что подходят брать автографы. Очень важно сейчас, да, для молодежи, кто сейчас герой, пример для подражания, тиктокеры какие-то, да, танцы на камеру и миллионы просмотров и автограф-сессии у людей, которые, ну, в целом, по большому счету, ничего не сложного сделали. Да. А действительно люди, которые превозмогают что-то, повторяют невероятные исторические подвиги.
0: Это очень тяжело.
1: Что, наконец-то, начинают понимать молодое поколение, что действительно заслуживает автограф-сессии. А что может сделать абсолютно любой человек, и чем не особо-то можно гордиться, потому что, вы, кстати, есть в ТикТоке?
0: Нет.
1: Я не удивлена. Давайте приступим, Максим Владимирович, наверное, к самому масштабному вопросу нашего сегодняшнего интервью. Расскажите о подготовке. За год вы готовитесь, за сколько месяцев? Что первым делом собираете, что второе? Сначала ищите спонсоров или сначала ищите участников? Как происходит подготовка и сколько она занимает?
0: Обычно эта подготовка занимает от 1 до 2 лет. То есть вот на сегодняшний день примерный состав экспедиции на 27-й год уже сформирован. И на 28-й примерный состав уже сформирован, а сегодня только 26-й год. Соответственно, сперва формируется состав, и уже примерно где-то за полгода до экспедиции мы начинаем обращаться к нашим постоянным спонсорам, я надеюсь, мы их сегодня поменем. Они каждый год оказывают нам помощь, за что им огромное спасибо, и благодаря такой большой поддержке мы можем более стабильно, что ли, планировать эти экспедиции. Также, естественно, мы вкладываем и личные средства в то, чтобы это все осуществилось, потому что, у каждого человека есть какая-то цель в жизни, да, вот у нас цель такая – побывать, снять и рассказать. Она очень простая, но в то же самое время очень сложная, потому что проведение в море или в экспедициях столь продолжительных, соответственно, это… У нас нет с собой оружия, мы не возим с собой оружие, потому что мы часто находимся в заказниках,
1: в заповедниках. Ваше оружие – это ваш интеллект, Максим, ваша подготовка.
0: Против медведя это слабо действует. Вот.
1: Так возьмите оружие, в чем проблема?
0: Нельзя. Потому что мы очень часто преодолеваем часть пути по заповедникам, заказникам и так далее.
1: Рекреационные зоны и так далее.
0: Нельзя находиться там с оружием, а невозможно. Знаете, мы плывем с оружием, потом его где-то спрятали. Нет, так нельзя. То есть мы должны в этих зонах находиться без оружия. И я в какой-то степени всегда, где-то в глубине души очень верю, что мы делаем какое-то доброе дело, и Бог отведет от нас всякую беду и опасность.
1: Что раз благие намерения, то Мишка не сцапает.
0: Да, у нас несколько раз Мишка и падал возле моей палатки со сопки в 1.5 метра. Это было в 23-м году. Просто он спускался с сопки и упал в 1.5 метра от моей палатки. Это было в 2:30 ночи. Он очень нервно дышал, потому что он свалился с сопки прямо возле моей палатки.
1: Невероятная история, да.
0: Да, и, соответственно, у меня кроме смелости и просто сидеть как мышка, других действий не было. Просто ждал, пока он уйдет.
1: Судя по тому, что вы здесь, все обошлось.
0: Все обошлось, да. Поэтому, вот есть у меня такая вера, что, дай бог нам, боженька поможет. А в море без бога нельзя, кстати. Это я говорю как опытный путешественник. Все путешественники, которые осуществляют такие сложные экспедиции, они все понимают и чувствуют бога именно на море, потому что хочется во что-то верить, и только вера помогает тебе идти дальше и дальше.
1: Ух, какие прекрасные слова, и настолько все это, все эти жизненные сложности в итоге немножечко романтизируют, да, все вот это преодоление. Романтика в этом есть определенно большая, но вернемся к науке, к точности, точнее говоря, к истории. Вот какими, Максим, историческими материалами, архивами, чем вы пользовались, когда, вам же нужно достоверно маршрут Башняка повторить? Что вы использовали, куда ходили, библиотеки, архивы, что-то было?
0: Я внимательно прочитал книги, которые написал Невельской. Он достаточно подробно в своей книге описал эти маршруты и подвиги. После его смерти эту книгу уже издала его супруга. В этой книге очень подробно описывается Амурская экспедиция и участники этой Амурской экспедиции, и что они делали. Плюс Википедия нам помогает, там очень много информации, которую мы подчеркиваем и реализуем.
1: Ну, в целом, в общем доступе то, что было, да, вам да. более чем вам помогло, сильно копаться в каких-то документах не пришлось.
0: Ну, почти так. Мы еще также обратились к нашему руководителю Сахалинского отделения Русского географического общества Алину Юрьевичу. Он по совместительству директор Аравического музея. Нам подготовили специальную аналитическую записку в сотрудники музея.
1: О, как! Вот это интересно.
0: Что нам надо обязательно в фильме упомянуть. Мы спойлерить не будем, друзья. После экспедиции, да, после экспедиции мы какое-то время, обычно это до апреля месяца следующего года, проводим лекции. И только после апреля месяца фильм выходит в общий доступ. То есть мы увидим наш фильм только почти через год, в апреле 27 года. Это он будет в общем доступе. А лекции начнутся читаться обычно уже с октября-ноября этого года.
1: Максим Владимирович, мы с вами перечислили, да, сложность причалить, волну там 1,5-2 метра. А какие еще, вот кроме медведя, природные именно сложности во время такой, ну, довольно продолжительной экспедиции, по вашему опыту, какие еще бывают вот, возможные сложности?
0: Только все, что связано с погодой и ее нестабильностью. Каждый раз в какой-то экспедиции очень часто нас настигают какие-то штормы. И они вносят коррективы. Это было в 2021 году, это было в 2023 году. У нас только в 2025 году мы прошли без штормов и так далее.
1: Расскажите какой-нибудь вот сложный случай, когда действительно уже на волоске была экспедиция или кто-то пострадал. Бывали случаи, когда переживали за жизнь, за чью-то?
0: Это было в 2021 году. Мы получили прогноз, что нас накроет к вечеру шторм, который будет длиться 3 дня. Он, соответственно, бы сильно разболтал море, и потом оно еще долго бы успокаивалось. Поэтому мы в 2021 году выходили от реки Мы, и мы с Мы, и шли мы до Некрасовки. Это почти 190 километров. Ветер был достаточно большой, волны под 1-2 метра. И мы за день продлили такое расстояние от 6 утра до 10 вечера.
1: Как это было?
0: И не дойдя буквально 15 километров, палатка, которая лежала в чехле, чехол, который лежал в гермомешке, протерла это все и протерла еще и борт лодки. Благо, что это было рядышком с берегом. Мы находились возле залива Москалево, остров Уш. И в 8 вечера экстренно со спускающей лодкой я летел к берегу для того, чтобы ее приклеить. Мы нанесли небольшую латку, но дождь не позволил нам ее зафиксировать. И мы экстренно вместо Некрасовки эвакуировались из Москалево. Но когда мы подошли к Москалево, нас все-таки накрыл ураган. И нам оставалось 800 метров. Переплыть от берега до берега. Мы не могли это сделать 2 часа. Молнии били посередине пролива в Москалево. Мы 2 часа, мы сидели на берегу, нам некуда спрятаться. Просто вот, ну, один песок и все. Мы бросили лодки, в них топливо. Ну, если попала бы молния, она бы, соответственно, могла сделать взрыв. Поэтому мы бросили лодки у берега, отошли от них и просто 2 часа сидели под тропическим ливнем, вот с такими каплями. И ждали, пока этот фронт уйдет. И уже к закату, через 1:45, мы 800 метров переплыли на другой берег. И 4 часа, 3,5 часа мы просто эвакуировались с берега, неподходящего для сборов, к Некрасовке. Здесь нам помогли то, что один экипаж я отправил в Некрасовку за автомобилями. И трое человек, это был Юрий Васильевич, Евгений Мячин и Юра Ариалин, они на трех машинах приехали за нами, для того, чтобы забрать нас с берега моря. Там был Антон и я.
1: К вопросу о том, да, что в Бога начинаешь верить в таких морских приключениях, когда в тебя метают молнии, спускает лодка, и, возможно, придется вообще придумывать себе какие-то ласты, отращивать срочно, становиться рыбой. Вот в такие моменты, да, и приходят к вере. Давайте перечислим, чтобы не переживали наши слушатели за вашу экспедицию, особенно после столь подробного рассказа о сложностях. Перечислим, какие меры безопасности каждый член экспедиции за что-то, может быть, отвечает отдельно, за безопасность такую-то, такую-то.
0: Экспедиция достаточно сложно организуемая. Во-первых, потому что мы подаем огромное количество документов. Мы подаем в пограничное управление, в 3 пограничных управления только на территории Сахалинской области. Плюс мы передали информацию в пограничное управление Хабаровского края. Для чего нам нужен спутник? Мы должны утром и вечером звонить в пограничное управление, где мы находимся, куда мы идем. Это раз. Второе. Члены команды, каждая лодка индивидуально зарегистрировала заявку в МЧС и Сахалина, и Хабаровского края об этой экспедиции. Для того, чтобы это было все официально. Соответственно, в нашей команде есть Василий Адамыч, это профессиональный врач, поэтому буквально вчера мы с ним паковали аптечку на все случаи жизни, как говорится, для того, чтобы можно было какие-то действия предпринять прямо на месте. Плюс у нас есть две точки экстренной эвакуации. Это у нас Декастри и поселок Дата. Она в 40 километрах до Ванина. Это вот две точки, где есть дорога, где есть машина, где есть врач. Плюс, соответственно, ежедневно мы на связи с моей супругой, зовут ее Сорока Виктория, она, соответственно, информирует...
1: Можем привет передать,
0: да,
1: вам сейчас,
0: она,
1: Вика.
0: Она сейчас летит в самолете.
1: Жалко, она не услышит.
0: От мамы летит сюда, на Сахалин. Буквально через час они приземляться. Я ей дам показать видео.
1: Запись эфира у нас во ВКонтакте на видео и вашу запись.
0: Да, поэтому, Викикуль, привет. Мы, соответственно, получаем информацию. Очень важно. Погода, приливы, волны, изменения, так сказать, погодных условий на несколько дней вперед, так далее, так далее. Это очень важно, и каждое это звено, оно, соответственно, добавляет нам безопасности. Ну и плюс, очень важная история, это отсутствие алкоголя. То есть в нашей команде никто не пьет, никто
1: мы
0: не...
1: Мы уже поняли, да, против оружия, против алкоголя.
0: Никто не курит, да, у нас все спортсмены, зожники. Поэтому правильно питайтесь, не употребляйте никаких неправильных веществ, ведите здоровый образ жизни и любите Сахалин.
1: И, возможно, вас возьмут в экспедицию.
0: И, возможно, вас возьмут.
1: Максим Владимирович, подходит к завершению уже наше эфирное время. К сожалению, хотелось бы еще столько вопросов вам задать, учитывая, сколько у вас опыта. Давайте будем все-таки правильными, благородными, и в конце перечислим всех тех, кто оказал вам помощь, содействие, поддержку, и поблагодарим этих людей, потому что дело суперзатратное.
0: Очень. Много лет с 2020 года нам оказывает помощь компания «Венеция», Зайцев Александр Петрович.
1: Спасибо.
0: 6 лет подряд. Плюс с 21 года нам оказывает помощь наш генеральный спонсор Олег Викторович Путинцев. Город Ноглики, не Южно-Сахалинск. Компания «Спецавтотранспорт». Олег Викторовичу отдельное спасибо. Наши партнеры, которые нам помогают каждый раз. Это автошкола «За рулем». Кондитерская лавка. Нам каждый раз помогает депутат областной думы Николай Дмитриевич Артеменко. Плюс всегда нам помогает компания «Сахалин Дайвинг», компания «Флагман», компания «Вектор». Это магазин «Ямаха». Андрею отдельное спасибо. В этот раз нам помогает компания «Сахпасфлот», которая нам предоставляет билеты на паром с открытой датой. То есть, когда бы мы ни пришли, билеты бесплатные нас будут ждать. Плюс мебельная компания «Декабист». И у нас есть несколько, еще плюс компания «Флагман». Оксане отдельное спасибо. И несколько у нас новых спонсоров. Это рыболовные магазины «Территория Клёва», «Главная рыболовная» и место, где я всегда обслуживаю свою лодку. Это компания «Адмирал». Сейчас, кстати, там стоит моя лодочка. Можно приехать посмотреть, как должна выглядеть экспедиционная лодка «Красная Ротан» с касатками на борту. Буквально завтра мы ее уже будем паковать для экспедиции. Евгению отдельно благодарность за помощь. Ну и плюс огромное спасибо компании СТВ, что последние 5 лет освещает наши экспедиции, и вы, слушатели, можете об этом узнавать и принимать участие в наших экспедициях. Спасибо большое за приглашение.
1: Максим, спасибо большое за обстоятельный рассказ. Мы желаем вам и приглашаем, да, всех сахалинцев проводить Максима и членов экспедиции. Еще раз, куда приглашаем? В 9 утра, памятник
0: Невельского, Мираком проспект. Пожалуйста, приходите, друзья, каждый год у нас стартует экспедиция 15 июля в 9 утра, памятник Невельского. Приходите каждый год, не ошибетесь.
1: Мы желаем этой экспедиции Ваня на 2026 хорошей погоды, невероятно лайтовых вообще условий, чтобы все прошло хорошо, гладко, и ждем Максима Владимировича по итогам уже возвратившегося целым и невредимым в нашу студию. На этом все. Это была программа «Открытая студия» на радио СТВ. Интересные гости с часу до двух каждый будний день. Слушайте нас.
2: «Открытая студия» на радио СТВ.

0: Надеюсь, что вы, уважаемые слушатели, уже плотно пообедали, готовы далее двигаться в этот первый рабочий, врываться со всеми задачами. Прямо сейчас о погоде на завтра расскажу. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», а также «Крэс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, в Александровске-Сахалинском, а также в Малокурильском ожидаются дожди, плюс 19. В Ногликах и Макарове. Временами дождь, 16 градусов выше нуля. В Поронайске небольшой дождь и плюс 14. В Красногорске, Охотском, а также в Корсакове и Ваниве. Завтра до плюс 20 градусов, погода пасмурная. В Долинске без осадков, плюс 24. В Южно-Курильске завтра 16 градусов тепла, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 15, плюс 17 градусов. Завтра днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Временами слабый дождь, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
3: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
4: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
3: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Любишь походы? Природа непредсказуема. Не рискуй. Зарегистрируй поход в Сахалинском поисково-спасательном отряде имени Полякова. Для этого скачай бланк заявления на регистрацию с официального сайта Главного управления МЧС России по Сахалинской области и заполни его. Руководитель группы должен прийти в поисково-спасательный отряд для регистрации группы. Там он получит консультацию опытных спасателей и актуальную информацию о данном маршруте. Поставь в известность спасателей. Будь уверен в благоприятном исходе.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
9: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Очень легко и очень по-французски мы с вами завершаем этот час и переходим в следующий. Не забывайте, что это радио СТВ, самая правильная радиостанция. В Сахалинской области 14 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Рады приветствовать в нашей студии Викторию Тарабарину.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важные записи по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Скелетированные останки на шли на улице Молодежной в Хомске. Команда губернаторского контроля доложила о результатах поездки в Долинский район. Георгий Карлов встретился с представителями общественных объединений в Южно-Сахалинске. Скелетированные останки нашли на улице Молодежной в Хомске. Город сразу наполнился слухами о том, что здесь произошло убийство. Однако ничего криминального в этой истории не оказалось. После тщательного осмотра и изучения материала эксперты вынесли однозначный вердикт, что эти кости медвежьи. По предварительным данным, принести их на место могли бродячие собаки. Специалисты полностью исключили версию об убийстве и призывают жителей портового города сохранять спокойствие и не распространять неподтвержденные слухи. Команда губернаторского контроля доложила Валерию Лимаренко о результатах поездки в Долинский район. Ревизоры проверили исполнение поручений, которые давал губернатор по итогам встреч с населением и личных обращений граждан. Половина наказов главы региона уже выполнена. Так, в Долинске заработала круглосуточная аптека, готовится к открытию секции художественной гимнастики и стартовала программа социальной газификации в селе Сокол. При этом во время проверки комиссия обратила внимание на ненадлежащее содержание Дома культуры в районном центре. В прошлом году был обновлен фасад здания, однако крыльцо и входная группа остались разбиты. По поручению губернатора, поврежденные конструктивы также приведут в порядок. Выдвиженец от «Единой России» на выборы в Государственную Думу 9-го созыва Георгий Карлов встретился с представителями общественных объединений в Южно-Сахалинске. Руководители Народного фронта, региональной торгово-промышленной палаты, штаба Юнармии, областного совета ветеранов СВО и других организаций выразили готовность поддержать его в ходе предстоящей избирательной кампании. Все они также согласились принять участие в работе штаба общественной поддержки кандидата, который открылся 10 июля. Также представители общественных организаций высказали ряд предложений по направлению работы с кандидатом. Они отметили, что выбирают кандидатов, которые гарантированно будут отстаивать их интересы. Георгий Карлов поблагодарил участников штаба общественной поддержки за поддержку. Он подчеркнул, что готов работать сообща, учитывая контекст не только мирной, но и фронтовой жизни. Вместе обеспечить победу – задача всей России. Первенство Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера проходит на Огликах. За звание сильнейших сражаются юные спортсмены из Александровска, Сахалинского, Ахинского, Паранайского, Тымовского, Ногликского районов и Южно-Сахалинска. Они уже продемонстрировали свои способности в тройном прыжке, метании тензиана на хорей, беге с палкой и других состязаниях. 14 июля спортсменов ждет перетягивание каната. Медведь украл персик из кафетерия на американской военной базе на Аляске. Хищник пробрался в помещение через автоматические двери. Не обращая внимания на сотрудников и посетителей, он стащил фрукт, полакомился, после чего покинул здание и отправился в лес. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Датова.
1: Не знаю, как вы, а я обожаю психологов, потому что они много правильных вещей говорят. Так вот, психологи считают, что дружеское общение напрямую влияет на наш уровень счастья в целом. Поэтому, если давно не писали кому-то из ваших хороших знакомых, из друзей, подружек закадычных, самое время это сделать, спросить, как дела. Если выходные не увиделись, тем более, не понимаю, чего вы ждете. Для человеку, может быть, для счастья сейчас нужен именно ваш звонок или какой-то смешной мем с котом. В общем, не забываем о друзьях. А сейчас большая подруга нашего плейлиста, Олечка Серябкина, в коллабе с Димой Урихом врываются в эфир «Зацените».

0: предлагаю нам с вами прервать этот бит, чтобы в срочном порядке узнать, что там у наших футболистов. Для тех, кто не успевает смотреть матчи, сейчас расскажем, что да как там по части спорта.
1: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
0: Как всегда, подстраховывает нас от того, что мы не посмотрели, не увидели, пропустили. Владимир Литвинов, он уже здесь. Здрасте.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт, привет. Салют, Екатерина. Слушайте в этом выпуске. 2-1 футболисты спортивной школы «Сахалин» дважды дома победили «Приморское Динамо» в чемпионате юношеской футбольной лиги. «Зенит» обыграл «Цервену Звезду» в товарищеском матче. «Россияне» выиграли медальный зачет юниорского чемпионата Европы по плаванию. В Перу более 500 детей назвали в честь норвежского футболиста Эрлинга Холланда.
1: На старте.
2: Итак, в минувшую пятницу островные футболисты сыграли два домашних матча шестого тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Сначала на стадионе «Спартак» спортивная школа Олимпийского резерва «Сахалин» с возрастом 16 лет переиграла со счетом 2-1 «Динамо Приморский край» из Владивостока. На седьмой минуте лучший бомбардир нашей команды четко реализовал пенальти, который сам же и заработал. До перерыва гости счет сравняли, но в середине второго тайма победу хозяевам принес шикарный удар Сергея Кулакова головой. В матче возрастной группы 18-летних «Сахалин» одолел «Динамо» из Приморского края также 2-1. На четвертой минуте после подачи со штрафного у хозяев счет открыл Иван Купин. В начале второго тайма «Динамовцы» ответили точным ударом Владимира Ушакова с 11-метровой отметки. Однако вскоре у хозяев отличился Константин Нарайкин, который эффектно наказал соперников за ошибку, установил победный результат. Завершающий цикл домашних матчей игры состоится в четверг, 16 июля, на стадионе «Спартак». Команды спортивной школы Олимпийского резерва «Сахалин» сыграют со сверстниками из Якутии. Начало матчей в 14:00 и 17:00. А футболисты «Зенита» в Санкт-Петербурге со счетом 3-1 обыграли действующего чемпиона Сербии «Цервену Звезду» в товарищеском матче. У чемпионов России на 20-й минуте счет с пенальти открыл Александр Соболев, на 60-й минуте забил Роман Вега, а спустя 13 минут Филиппе Аугусто. У команды из Белграда на 81-й минуте счет размочил Мохаммед Абуфани. Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет сегодня против махачкалинского «Динамо», ну а 18 июля сине-бело-голубые в Нижнем Новгороде сыграют с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Новый сезон российской премьер-лиги «Зенит» начнет 25 июля выездным матчем с «Акроном» из Тольятти. Сборная России заняла первое место в медальном зачете на юниорском чемпионате Европы по плаванию в Мюнхене. Россияне завоевали 15 золотых.

0: стране. На данный момент 468 детей названы именем Холланд и 91 новорожденный Эрлингом Холландом. Отмечается, что всплеск регистрации детей с подобным именем произошел после матча, в котором норвежцы обыграли бразильцев 2-1, а скандинавский нападающий в этой встрече оформил дубль. Помимо этого, в Перу также 3402 человека носят имя Месси, 292 из них полное имя Лионель Месси, еще 1185 человек названы в честь Криштиану Роналду, 1241 в честь Ламина Ямаля и почти 34 тысячи носят имя Неймар. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
1: На старте на радио АСТВ.

0: 14:21, время Сахалинское, на подходе у нас с вами культурная афиша событий, куда пойти, что посмотреть, картины, выставки, музеи, расскажем в программе «Двигай летом». Также в этом часе дорожная сводка, но прямо сейчас о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, в Ахе, а также в Смирных пройдут небольшие дожди, плюс 14. В Тымовском 17 градусов тепла, временами дождь. В Углегорске, в Северо-Курильске, а также в Курильске погода будет дождливой, около 20 градусов с плюсом. В Томари, Чехове, Невельске и Хомске без существенных осадков, плюс 22. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 15, плюс 17 градусов. Завтра днем воздух прогреется до плюс 25, временами слабый дождь. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
4: А что ты везешь родственникам в подарок?
5: Рыбу и красную икру?
4: Да ну! Это же колхоз! Ее там больше, чем у нас! А я пойду в магазин «Орбита» покупать хорошую бытовую химию. И я точно знаю, что у моих родных будет радость и восхищение от привезенных подарков.
3: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
1: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
6: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните.

0: 32-22-12.
1: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: В Казахстане, друзья, прошел первый нытинг. Уставшие работяги собрались в парке, чтобы поныть.
2: Да.
1: А эти меня не понимают. Друзья все разъехались, поговорить не с кем.
3: Дети
1: надоели.
3: Да, хорошо. Это только начало, ребята, нытинг идет к нам.
0: По будням с 7 до 11 утра.
4: Областное шоу.
5: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
6: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор верный.
6: И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту «Дом-работа-магазин». Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Культурный маршрут лета.
2: Некоторые люди оставляют после себя не только книги, но и целые маршруты открытий. В Сахалинском областном краеведческом музее работает выставка, посвященная Андрею Константиновичу Клитину. Андрей Клитин – исследователь и путешественник, человек, который посвятил свою жизнь изучению природы Сахалина и Курил. Он также биолог, фотограф и автор множества научных работ. Андрей Клитин исходил островной регион буквально вдоль и поперек, исследовал Кавказ, Африку, Южную Америку и Азию, собирал уникальные коллекции растений, насекомых и морских организмов, создавал фотоальбомы и оставил заметный след в истории сахалинской науки. Выставка знакомит с жизнью Андрея Клитина, экспедициями, исследованиями и богатым научным наследием. Это возможность увидеть Сахалин глазами человека, который посвятил ему десятки лет своей жизни. Сахалинский областной краеведческий музей. Выставка открыта до 30 августа.
1: Летний повод выйти из дома.
2: Правда ли, что совы могут повернуть голову на 360 градусов, а страусы действительно прячут голову в песок? Ответы на эти и другие популярные вопросы можно узнать 11 июля в Сахалинском зоопарке на интерактивном занятии «Зоомиф. Разрушители легенд». Участников ждет настоящее исследование мира животных, тематические станции, интересные задания, небольшие эксперименты и неожиданные открытия. Вместе с сотрудниками зоопарка вы разберетесь, какие истории о животных оказались всего лишь мифами, а какие действительно подтверждаются наукой. Сахалинский зоопарк, 11 июля, с 10 до 11.00. Подходит для детей от 6 лет.
1: Двигай летом, не сиди дома.
2: Пушкин теперь оживает не только на страницах книг, но и в детских рисунках. В Сахалинской областной детской библиотеке работает выставка «И пусть в России Пушкин длится», где знакомые произведения великого поэта представлены глазами юных художников. В экспозиции представлены живописные и графические работы, созданные учениками детских школ искусств Сахалинской области и Хабаровского края. Герои пушкинских сказок, загадочное лукоморье, птица Сирин, змей Горыныч, портреты поэта и сюжеты его произведений – здесь обретают новые краски и неожиданные художественные образы. Выставка работает до 31 августа. И это отличный повод заново открыть для себя мир Александра Пушкина, таким, каким его увидели дети. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие. Зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Если пожары, то только любовные, как утверждает нам Holiday Boy. Ближайшие дни на острове будут дождливыми. Чуть поподробнее в прогнозе погоды. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, в Александровске-Сахалинском, а также в Малокурильском ожидаются дожди, плюс 19. В Ногликах и Макарове плюс 16 градусов, временами дождь. В Поронайске 14 градусов выше нуля, ожидается дождь. В Красногорске, в Охотском, а также в Корсакове и Аниве. Погода будет пасмурной, без осадков, около 20 градусов тепла. В Долинске облачно с прояснениями, 24 градуса с плюсом. В Южно-Курильске осадков не обещают, плюс 16. В областной столице этой ночью плюс 17 градусов. Завтра днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 25. Временами слабый дождь, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
4: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: «Инфошум». Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
7: В «Матрешке» с 9 по 22 июля. Эскимо, коровка из кореновки, пломбир в шоколадной глазури 134,95 за 70 грамм. Лапша шин-рамин говядина 109,95 за 120 грамм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Пора менять все. В «Соколов» рекордный курс на ваше старое золото. 9000 рублей за каждый грамм 585-й пробы. Успейте обменять ненужное на любимое и выбрать новые украшения со скидкой до 100%. Предложение ограничено. Узнайте подробности у продавцов-консультантов в магазине «Соколов».
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Легенда на радио АСТВ.
12: Реклама спонсора.
13: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
14: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
13: Тогда нам надо в «Школьник».
15: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: У меня в руках актуальная дорожная сводка. Итак, слушайте. Обращаем ваше внимание, что завтра, 14 июля, в селе Новиково Корсаковского района запланировали укладку асфальтобетонного покрытия. Работы будут производиться на улице Советской от дома номер 26 до дома номер 36. Об этом предупреждают в мэрии муниципалитета. Для подъезда к домам по улице Советской, проезда в сторону Бирюзовых озер и мыса Евстафия участникам дорожного движения рекомендуют использовать автодорогу по улице Угольной. Будьте внимательны при планировании маршрутов.
0: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Вот так незаметно скоротали мы с вами музыкально еще один час. Далее плейлист у нас полон отличных треков. 15.00 на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Анну Гладырь.
2: Добрый день. И в начале выпуска коротко о его главных темах. С августа на Сахалине начнет работать передвижной комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения. В районе Весточки обустраивают экологическую тропу к водопаду Айхор. Военно-патриотический лагерь открыли на Шумшу. С августа на островных трассах начнет работать передвижной комплекс фото-видеофиксации «Кондор Про МД». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранс региона. В отличие от стационарных камер, его можно переставлять с места на место. Например, на участке, где идет ремонт, или туда, где чаще всего случаются аварии. При этом устройство не нужно монтировать на столбы. Оно работает как с автомобиля дорожного патруля, так и автономно. Нарушения будут регистрировать на участках трассы из Южно-Сахалинска в Корсаков, Аху и Хомск, а также на дороге Лиственничная, Охотская и в других местах. В районе Весточки обустраивают экологическую тропу к водопаду Айхор. По информации мэрии областного центра, на маршруте появятся удобные переходы через реку, скамейки для отдыха и информационные стенды, которые познакомят туристов с историей этих мест. Чтобы не нарушить природный ландшафт, все материалы рабочие доставляют к мосту, месту монтажа вручную. Завершить работы планируют уже в сентябре. Военно-патриотический лагерь при поддержке губернатора Валерия Лимаренко открыли на Шумшу. Напомню, по поручению президента на острове создается военно-исторический мемориальный комплекс. Он будет посвящен увековечению Курильской десантной операции, ключевого события Второй мировой войны, завершившегося победой Красной армии и разгромом японских милитаристов. В этом году при поддержке главы региона стартовал второй этап реализации проекта. Открытие лагеря стало одним из первых шагов. В нем разместились участники международной поисковой экспедиции по следам Курильского десанта. 50 патриотов из 25 регионов России, а также из Эстонии и Беларуси, будут работать в северной части острова. Главная задача поисковиков – сохранение исторической правды. В историческом парке «Россия. Моя история» приняли первую партию нового оборудования для выставочного проекта «Чем дальше на восток, тем ярче солнце». Он посвящен истории освоения Сибири и Дальнего Востока и готовится к открытию в сентябре. Экспозиция познакомит посетителей с ключевыми этапами продвижения русских на восток. Новое оборудование позволит реализовать мультимедийный проект на профессиональном уровне. Минпросвещение определило, сколько времени дети могут смотреть телевизор без вреда для зрения. Так, для дошкольников от 3 до 7 лет рекомендованное время не более получаса в день. В 8-10 лет дети могут смотреть телевизор около часа. С 11 до 14 лет – 1,5-2 часа. И подростки с 14 до 18 лет могут проводить у экранов до 3 часов в день. При этом каждый час следует делать перерывы. И в завершении коротко о погоде. В островной столице, в Южно-Сахалинске, сейчас облачно, 25 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Далдатова.
1: Среди вашего окружения определенно должны быть и есть наверняка люди, которые умеют заряжать всех окружающих своим хорошим настроением. Обычно для этого не нужны никакие громкие слова. Давайте, можно просто улыбнуться кому-то, придержать дверь или просто не сигналить, да, через секунду сразу после зеленого. Это тоже в копилочку позитивного дня. Позитивные, ритмичные, да и Расмус, давайте немножечко огонька добавит нам.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Дома, в дороге, на работе. Радио АСТВ. 25 лет рядом.
1: Спасибо, что вы, друзья, не хотите. Мы дико не хотите фантастичить.

Италия, это, конечно, хорошо, это даже очень круто, но нам с вами интересно то, что происходит у нас на острове. Давайте разберемся, что за погода ждет нас завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, в Ахе, а также в Смирных, пройдут небольшие дожди, 14 градусов тепла. В Тымовском плюс 17, временами дождь. В Углегорске, Северо-Курильске, а также в Курильске ожидается дождливая погода до плюс 20 градусов. В Томоричье

0: Реклама.
1: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
2: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
3: А у меня со вкусом клубники.
4: А у меня манго. А я купила с ванилью.
5: Думаете, они говорят про конфеты? Теперь ваших детей травят со вкусом. Электронные сигареты – это смертельный бизнес. Научите детей не спонсировать смерть. Телефон областного наркологического диспансера 760-831.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Бесконечно можно слушать Нелли Фуртадо, а также смотреть на огонь, воду и слушать и обсуждать другие новости.
1: Другие новости.
0: С нами в студии Анна Гладарь. Ань, привет, о чем поговорим?
2: Поговорим о наболевшем, о мессенджерах. Но тут пошли немного дальше разработчики. И вот, ну, вот так, навскидку, как думаешь, будет пользоваться популярностью мессенджер, ответа в котором ты сознательно ждешь часами, а то и днями?
0: А я прямо сейчас так и живу, если честно. Если честно, ничего не поменяется. Но мне кажется, что нет. Но вот большинство людей так не готовы жить.
2: Ну, спойлер, нет, ответ да. И уже завоевывает такой мессенджер сердца пользователей. И вот почему миллионы людей добровольно отказались от мгновенных сообщений ради виртуальных пернатых курьеров, об этом поговорим в выпуске. Спонсор других новостей — клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август», эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Один находчивый и, видимо, юморной программист создал соцсеть под названием Руст, которая работает со скоростью обычного почтового голубя. Приложение внезапно стало мега популярным, потому что люди, ну, банально выгорели от бесконечного пиликания мессенджеров, и вот здесь все устроено по заветам наших предков. Ваши сообщения доставляют виртуальные птицы, а время в пути зависит от реального расстояния между вами и вашим собеседником.
0: Подожди, то есть сколько бы голубь летел эти километры до Москвы, если я пишу в Москву, то столько.
2: Примерно
0: это
2: так.
0: Это жесть.
2: При этом там доступен целый авиаотряд почтальонов. Можно отправить весточку соколом. Это такой местный бизнес-класс. Долетит быстрее всех сообщений.
0: Будьте здрасте, хорошо.
2: Есть голубь, классика. Угу. Есть ворон. Вот они чуть-чуть медленнее доставляют. Есть для самых нежных посланий колибри. А если вы, ну, вообще никуда-то не спешите и хотите врубить режим максимального дзена, к вашим услугам улитка и черепаха.
0: Не знала, что они тоже летают, но да ладно.
2: Ну, учитывая, пока купит билет, пока сядет на самолет. Ну,
0: то есть, да, здесь могла быть реклама, кстати, авиаперелетов.
2: Ну, кстати, самое залипательное, что за полетом вашего доставщика можно следить на карте в режиме реального времени. То есть ты физически видишь, где находится твое сообщение.
0: Хотя там никто никуда не летит, господи. Какая странная вообще, какое странное времяпрепровождение, несуществующая птица.
2: Если честно, я подумываю скачать для рабочих чатов. Как ты думаешь? И будем улитками
0: учитывая
2: отправлять.
0: Учитывая, сколько тебе всего приходит, я знаю изнутри, тебе это прям вот, ты потребитель номер один.
2: Ну, знаешь, это для тех, кто тише едешь, дальше будешь. Но зато сколько интриги в ожидании ответа. А если еще и сказать человеку, что я тебе кое-что отправил, получишь голубем через 3 дня. Вот, наслаждайтесь
0: это
2: потом.
0: Как будто, знаешь, тамагочи вышли на новый уровень. Вот у меня такое ощущение от этой новости. Спасибо.
2: Так что, друзья, желаю вам меньше информационного шума, и пусть до вас долетают только самые хорошие сообщения. На этом все. Спонсор других новостей — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: у нас с вами действительно лучше всех, ведь за поворотом уже поджидают Кэлвин Харрис, Миа Бойко и многие другие уже скоро, а сейчас расскажу о погоде. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, а также Кресс – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, в Александровске-Сахалинском, а также в Малокурильском пройдут небольшие дожди, плюс 19. В Ногульках и Макарове временами дождь, 17 градусов выше нуля. В Поронайске завтра плюс 14, ожидается небольшой дождь. В Красногорске, Охотском, Корсакове, а также в Аниве. Погода ожидается пасмурная, до плюс 20 градусов. В Долинске без осадков, плюс 24. В Южно-Курильске 16 градусов тепла, осадков не обещают. В областной столице этой ночью плюс 15. Завтра днем столбик термометра покажет отметку плюс 25 градусов. Временами слабый дождь. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
6: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
8: Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: была Билли Айлиш в эфире Первого областного. Друзья, этот час завершается, как и мое эфирное время. Желаю вам сегодня все успеть, всех победить в этот прекрасный понедельник. Не оставляю вас одних. Далее меня подменит Игорь Орлов. Ну, а я, Катя Солдатова, с вами прощаюсь. Двигайтесь с музыкой в сердце. Пока. Обняла.
1: Лето на АСТВ.

0: Рок-музыка в эфире Радио СТВ. Друзья, продолжается. Оставайтесь вместе с нами. Далее будет интересней. На Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на Радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Команда губернаторского контроля доложила о результатах поездки в Долинский район. Георгий Карлов встретился с представителями общественных объединений в Южно-Сахалинске. Сахалинец предстанет перед судом за организацию нелегального цеха по переработке красной икры. Команда губернаторского контроля доложила Валерию Лимаренко о результатах поездки в Долинский район. Ревизоры проверили исполнение поручений, которые давал губернатор по итогам встреч с населением и личных обращений граждан. Половина наказов главы региона уже выполнена. Так, в Долинске заработала круглосуточная аптека, готовится к открытию секция художественной гимнастики и стартовала программа социальной газификации в селе Сокол. При этом во время проверки комиссия обратила внимание на ненадлежащее содержание Дома культуры в районном центре. В прошлом году был обновлен фасад здания, однако крыльцо и входная группа остались разбиты. По поручению губернатора поврежденные конструктивы также приведут в порядок. Выдвиженец от «Единой России» на выборы в Государственную Думу 9-го созыва Георгий Карлов встретился с представителями общественных объединений в Южно-Сахалинске. Руководители Народного фронта, региональной торгово-промышленной палаты, штаба Юнармии, областного совета ветеранов СВО и других организаций выразили готовность поддержать его в ходе предстоящей избирательной кампании. Все они также согласились принять участие в работе штаба общественной поддержки кандидата, который открылся 10 июля. Также представители общественных организаций высказали ряд предложений по направлениям работы с кандидатом. Они отметили, что выбирают кандидатов, которые гарантированно будут отстаивать их интересы. Георгий Карлов поблагодарил участников штаба за поддержку. Он подчеркнул, что готов работать сообща, учитывая контекст не только мирной, но и фронтовой жизни. Вместе обеспечить победу – задача всей России. Сахалинец предстанет перед судом за организацию нелегального цеха по переработке красной икры. Как рассказали в областной полиции, преступный бизнес он вел в частном секторе Поронайска. Мужчина закупал сырье у неизвестных лиц, промывал, солил, фасовал продукцию на своем приусадебном участке, готовую икру продавал. При проверке полицейские изъяли свыше 400 килограммов деликатеса. Фигуранту грозит наказание за производство и хранение немаркированной продукции в особо крупном размере. Общественная палата предлагает ввести дополнительные зимние каникулы для российских школьников первых-четвертых классов. Согласно инициативе, они могут продлиться с 22 февраля по 1 марта. Авторы идеи считают, что данная мера позволит ученикам восстановить силы в середине четверти. Также это время можно будет потратить на путешествия, так как цены на отдых в южных регионах в этот сезон значительно ниже. В московском зоопарке обновили страницы с онлайн-трансляциями. Так, на портале можно увидеть манулы Тимофея, дружное соседство капибар, викуни, ламы и гуанака. Также обновленные страницы знакомят посетителей с бразильскими выдрами, гориллами и азиатскими слонами. Наблюдать за животными можно с компьютера или телефона в рабочие часы зоосада. И в завершении коротко о погоде. В островной столице, в Южно-Сахалинске, пасмурно, плюс 25. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Ну что, друзья, всем хочется сказать доброго пока еще дня, отличного настроения, конечно же, тоже я обязан вам пожелать, потому что сегодня все-таки понедельник, и нужно как-то научиться, наверное, в данный день расслабляться, потому что многие к нему относятся не очень лестно, в том плане, что вроде как выходные закончились, первый рабочий день, тяжело, надо проснуться пораньше, вот, а я еще, допустим, там немножко недоотдыхал, и все эти мысли все-таки навевают немножко негатива. Я предлагаю их выбросить максимально, насколько это возможно, из головы и искать какие-то моменты, которые смогут вас заставить, ну, как минимум, хотя бы немного улыбнуться. В свою очередь мы предоставим для этого огромное количество сочных музыкальных композиций, которые как раз-таки смогут вам поднять настроение, поэтому делайте громче, оставайтесь вместе с нами, слушайте радио АСТВ.

0: Прослушали вместе с вами кавер на песню «Взгляни на небо». Друзья, давайте немного окунемся в атмосферу погоды, узнаем, что нас ожидает завтра на островах. По данным сайта rp5.ru, 14 июля на территории Сахалинской области. В Ахее в Смирных временами небольшой дождь, отметка будет равна плюс 14. В Тымовском ожидается 17 градусов, временами небольшой дождь. В Углегорске, Северокурильске и в Курильске осадки в виде дождя до плюс 20. В Тамарии, Чехове, Невельске и Холмске будет 22 градуса выше нуля, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра временами слабый дождь, ночью 17 градусов, днем плюс 25. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама. Мама, папа, нужно купить заранее кондиционер, пока прохладно. Это дело серьезное. Когда наступит жара, будет поздно. В квартире станет невыносимо душно.
3: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж. Столица, второй этаж. Ситимолл, третий этаж. Напротив кинотеатра.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
8: В «Матрешке» с 9 по 22 июля. Колбаса вареная «Ратимир» докторская 359,95 за 470 грамм. Бульмени «Горячая штучка» со сливочным маслом 189,95 за 400 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Пора менять все. В «Соколов» рекордный курс на ваше старое золото. 9 тысяч рублей за каждый грамм 585-й пробы. Успейте обменять ненужное на любимое и выбрать новые украшения со скидкой до 100%. Предложение ограничено. Узнайте подробности у продавцов-консультантов в магазине «Соколов».
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: В Казахстане, друзья, прошел первый нытинг. Уставшие работяги собрались в парке, чтобы поныть.
2: Да.
1: А эти меня не понимают. Друзья все разъехались, поговорить не с кем.
2: Дети надоели. Да. Хорошо. И это только начало, ребята. Нытинг идет к нам.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Итак, друзья, впервые на радио СТВ в рамках программы «Другие новости» Анна Гладарь устроит всем мужчинам прожарку.
1: Че это? Обойдутся всем. Только за предоплату по предварительным заявкам. В общем, тут интересную вещь выяснили исследователи, точнее социологи, провели опрос. Ну вот, а для начала вопрос залу. Признавайтесь, мужчины, готовы ли вы уволиться с работы, если ваша дама внезапно начнет зарабатывать миллионы?
0: Вообще, если вопрос сейчас ко мне, я скажу, что...
1: Ну, ты же да. Тоже аудитория. Да, согласен?
0: Я согласен.
1: Вот и кажется, что большинство ответит «да», но статистика говорит об обратном. Поэтому прямо сейчас вы узнаете, какая неожиданная суперсила женщин заставляет мужчин паковать чемодан и уходить в закат. Об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе, 7/4. Телефон 515-470.
2: Другие новости.
1: А статистика говорит нам следующее. Абсолютное, я бы даже сказала, подавляющее большинство мужчин, на минуточку, 90% готовы расстаться со своей женщиной, если она начнет зарабатывать больше, чем они. Это что вообще такое за выступление? Объясните.
0: Ну, для меня это звучит как какой-то абсурд. Могу потом разъяснить. Ну, давай послушаем.
1: Ну, смотри, это не просто шутки какие-то там из соцсетей, это действительно суровые выводы психологов. Оказывается, как только женщина становится главным кормильцем, то традиционные мужские настройки, что я добытчик, я принес мамонта, они с треском ломаются. И парни начинают испытывать жуткое неудовлетворение и дискомфорт просто из-за цифр на карточке.
0: Ну, я даже не знаю, на самом деле, ну, если говорить с моей колокольни, да, то как будто бы, но оно немножко по-другому работает. В принципе, добытчиком-то можно быть не только принося огромное количество денежных средств, можно быть полезным и дома, а когда
1: ты... Я думаю, что еще можно приносить? Сахар?
0: Да здрасте, ну, если, допустим, у тебя частный дом, у тебя есть огромное количество дел, на которые у тебя просто не хватает времени.
1: Игорь, послушай, допустим, если у женщины есть миллионы, если мы говорим о пятизначных цифрах, то любая проблема решается.
0: Миллионы не сварят верстак из металла.
1: Платишь сварщику, и он тебя варит, и как раз-таки за меньшие деньги. Но тут, знаешь, масло в огонь стереотипы, конечно, подливают, потому что общество до сих пор косо смотрит на пары, где рулит женский кошелек, а если высокая зарплата дамы, это не ее каприз, а, например, ну так вышло, там, муж не работал, или болезнь у него может быть какая-то, то тут, говорят специалисты, разрыв практически неизбежен, потому что сильный пол все еще панически боится косых взглядов со стороны там, соседа, например. Особенно если приходится при этом брать на себя женские бытовые какие-то обязанности по типу мытье полов, кастрюль, а твоя вторая половинка в это время зарабатывает. Эго штука очень хрупкая, поэтому, дорогие мужчины, помните, что чужой успех – это не повод для грусти, а отличная инвестиция в общий отпуск, например, или в новый спиннинг. Теперь вы можете говорить: ну, слушай, я там на ВБ заказал.
0: Ну, тут как будто
1: оплати
0: бы...
1: Оплати корзину.
0: Все на психологическом уровне на каком-то строится. Если вы действительно со своей второй половинкой живете в гармонии, я думаю, здесь абсолютно не важно, кто больше зарабатывает, кто меньше. Вообще, кто зарабатывает, а кто не зарабатывает. Важно, что вам вместе очень круто проводить время, плюс вы идете одним путем.
1: Я не знаю,
0: я думаю,
1: конечно,
0: это основные моменты.
1: Насколько хорош пример, но вы посмотрите на Прохора Шаляпина. Прекрасно выглядит человек. Ни в чем себе не отказывает, радуется жизни. Поэтому желаем вам и отношений крепких, и доходов космических. И пусть дома царит любовь, независимо от того, кто сегодня оплачивает счета. На этом все. Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе, 7/4.

0: Легендарный трек от Sia, в переводе на русский, который означает «люстра», друзья, 2014 года выпуска. Давайте немного сейчас поговорим о погоде. Спонсор прогноза – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks, Works Crest, большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Малокурильском временами небольшой дождь, 20 градусов. В Ногликах и Макарове до плюс 17, небольшие осадки в виде дождя. В Поронайске ожидается тоже дождь, до плюс 14 на термометре. В Красногорске, Охотском, Корсакове и Ваниве отметка в среднем будет равна 21 градусу. В Долинске воздух прогреется до плюс 24 градусов, осадков не ожидается. В Южно-Курильске тоже без осадков, до плюс 16. В Южно-Сахалинске временами слабый дождь, ночью 17 градусов, завтра днем 25. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Южно-Сахалинск снова в движении.
6: 18 июля.

0: Ардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
3: Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьникс».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьникс».

0: Лето на АСТВ.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему. Забудем здесь и сейчас.

0: Легендарный трек 2007 года в исполнении Бритни Спирс называется «Gimme More». Наверное, вы его еще помните по каким-нибудь университетским временам. Ну, как минимум, я уж точно. Друзья, давайте двинемся в следующий час. На Сахалине и Курилах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Анна Гладырь.
2: Добрый вечер. В начале выпуска коротко о его главных темах. Дорогу от аэропорта Шахтерска до Башнякова отремонтируют к концу августа. Военно-патриотический лагерь открыли на Шумшу. На площадке политехнического колледжа САХГУ открылся Сахалинский дом ремесел. Дорогу от аэропорта Шахтерска до Башнякова отремонтируют к концу августа. Работы развернулись на участке протяженностью около 900 метров. Подрядчик уже укрепил откос береговой линии габионными конструкциями, уложил георешетку и засыпал участок растительным грунтом для защиты от размыва во время штормов. Также на участке восстановили земляное полотно, построили 4 водопропускные трубы, устроили дорожную одежду из щебеночно-песчаной смеси, установили новый забор и дорожные знаки. Сейчас подрядчик монтирует барьерное ограждение и проводят рекультивацию земель. Военно-патриотический лагерь при поддержке губернатора Валерия Лимаренко открыли на Шумшу. Напомню, по поручению президента на острове создается военно-исторический мемориальный комплекс. Он будет посвящен увековечению Курильской десантной операции, ключевого события Второй мировой войны, завершившегося победой Красной армии и разгромом японских милитаристов. В этом году при поддержке главы региона стартовал второй этап реализации проекта. Открытие лагеря стало одним из первых шагов. В нем разместились участники международной поисковой экспедиции по следам Курильского десанта, 50 патриотов из 25 регионов России, а также из Эстонии и Беларуси, будут работать в северной части острова. Главная задача поисковиков – сохранение исторической правды. На площадке политехнического колледжа САХГУ открылся Сахалинский дом ремесел. Главная цель проекта – помочь развитию традиционных островных народных промыслов, например, таких, как резьба по дереву и камню и гончарное дело. Опытные мастера будут делиться навыками и помогать реализовать творческий потенциал как молодежи, так и людям старшего поколения. В планах создание Сахалинского музея ремесел. Все необходимое оборудование для дома ремесел удалось обеспечить на средства гранта президентского фонда культурных инициатив, получению которого содействовал депутат от Госдумы Георгий Карлов, который отметил, что ремесла – это важнейшая составляющая креативных индустрий. Сахалинские мастера создают не просто неповторимые штучные вещи, они творчески формируют образ Сахалина. Георгий Карлов выразил уверенность, что общими усилиями для сохранения культурного наследия островов можно добиться многого. Сахалинский полумарафон 2026 пройдет в островном регионе 16 августа. Место старта – пляж Солнечный в селе Охотском. Участников ожидают две дистанции на выбор – 10 и 21 километры. Обе пролегают по ровному асфальтированному шоссе вдоль морского побережья. Регистрация на забег уже началась. Подробная информация опубликована на сайте областного министерства спорта. Фермер из Великобритании установил 2 мировых рекорда благодаря богатому урожаю. Ему удалось вырастить слоновий чеснок весом 1 килограмм 750 граммов. Диаметр головки гиганта составил 19 сантиметров. Кроме того, для регистрации рекорда мужчина представил самый тяжелый снежный горох шведского сорта. Его вес достиг 28 граммов. И в завершении выпуска коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске облачно, 23 градуса. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Вам поступил звонок от сотрудника банка, полиции или прокуратуры. Говорят, что кто-то пытается оформить на ваше имя кредит. Не паникуйте и не принимайте поспешных решений. Вас пытаются обмануть мошенники. Прервите разговор и самостоятельно обратитесь на горячую линию банка. Даже если в вашем мобильном приложении появилась заявка на кредит, свяжитесь с банком и отмените ее. Ни в коем случае не оформляйте заем. Сотрудники банков и полиции никогда не станут убеждать вас переводить деньги на безопасные, резервные или единые счета. Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом в полицию по телефону 102. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Ну, конечно же, в понедельник, друзья, нужно делать небольшой разбор праздников, которые действительно помогут найти что-то хорошее в начале рабочей недели. Ну, если даже без праздников, хорошее что? Ну, у нас лето сейчас, друзья, уже на самом деле действительно погода радует. Немножко, я бы сказал, даже чересчур душно, но, тем не менее, можно переодеться в шорты, в футболки. И вот этот факт, как минимум, должен уже позитивом заряжать. А если говорить касаемо сегодняшнего дня, 13 июля у нас на календаре, и из праздников у нас сегодня интересные, так сказать, профессии задействованы. Я бы сказал, они максимально непопулярные в том плане, то, что очень малое количество людей в них задействовано. Допустим, сегодня Международный день дирижера. Очень творческая профессия, очень ответственная, но, как я сказал, действительно, крайне мало людей вот в данной сфере работает. Но, тем не менее, друзья, мы поздравляем вас с этим замечательным праздником. Вы действительно дарите нам огромное количество, большую палитру музыкальных композиций где-нибудь в том же самом, допустим, театре, да, на каком-то выступлении, постановке. И это очень круто, потому что можно вместе с вами духовно развиваться. За это вам большое спасибо. Есть еще такой день филинолога, друзья. Если, кстати, 155 лет уже празднуется данный праздник 13 июля. Если у вас возник вопрос в голове, кто такой филинолог, это специалист по домашним кошкам. Он вот как раз-таки разбирается в их анатомии, физиологии, понимает особенности их питания, содержания, разведения в домашних условиях и так далее. Такие специалисты, как правило, работают где-нибудь, допустим, в питомниках, разводят, собственно, породистых кошек. И за это вам тоже большое спасибо, то, что вы нам дарите вот таких прекрасных, милых пушистиков. Уверен, то, что на Сахалине у нас тоже такие люди есть. Друзья, с этим праздником мы вас поздравляем. Вот такой у нас сегодня пул. Вместе с ним мы двигаемся далее. Ну и, конечно же, заряжаемся музыкой. Все это в эфире на Первом областном.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Немного, друзья, давайте завезем сейчас интересных новостей о том, что происходит вокруг нас вместе с вами. И, кстати, сейчас есть возможность попасть действительно, я бы так сказал, в космические войска. НАСА ищет добровольцев для отправки на Марс. Участников эксперимента запрут на стилизованной базе, где им придется выращивать еду, управлять ровером, жить по марсианскому времени и делать вылазки на поверхность. Полученные данные пригодятся для вот тех самых будущих экспедиций на Красную планету. Для участия в программе есть три главных условия. Возраст от 30 до 55 лет, рост до 188 сантиметров и наличие гражданства либо ВНЖ в Соединенных Штатах Америки. Ну, если у вас есть большое желание закосплеить Мэтта Дэймона из фильма «Марсианин», то действительно есть такая возможность. Главное — соблюдать все условия. Едем дальше. Эрлинг Холланд, я думаю, все знают данного футболиста. Сейчас он находится на очень такой высокой волне хайпа. Так вот, раньше он был рэпером. Фанаты откопали его старый канал на видеохостинге, где хранится трек «Кьюго Джо». Да, почти 10 лет назад спортсмен записывал рэп вместе со своими друзьями и метил в музыкальную карьеру. Правда, жизнь, ну, как вы понимаете, распорядилась немножко иначе, и теперь Холланд — самый популярный футболист сегодняшнего момента. Однако успехи на футбольном поле подарили вторую жизнь песням Эрлинга. Теперь у клипа 22 миллиона просмотров в норвежском Spotify. Он залетел на первое место в чартах, когда стал успешным футболистом, собственно, для того, чтобы прорекламировать свой школьный рэп. Возвращаемся на Сахалин, точнее, в Подмосковье. Сахалинские акулы готовятся к новому сезону молодежной хоккейной лиги. Команда собралась в подмосковной Малаховке, где игроки прошли углубленное медицинское обследование и приступили к тренировочному процессу. Ну и, естественно, еще у них были рокировки в составах. Поэтому подробности читайте на astv.ru о данной новости и о любых других, которые связаны с нашей с вами, друзья, Сахалинской областью. На этом Интершум все. Мы летим только вперед. Еще пару музыкальных композиций в нашем эфире. Оставайтесь с нами.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, на территории Сахалинской области в Ахее в Смирных временами небольшой дождь, 14 градусов выше нуля, в Тымовском до плюс 17, небольшие осадки в виде дождя. В Углегорске, Северокурильске и Курильске ожидается дождь, отметка будет равна плюс 20. В Тамари, Чехове, Невельске и Холмске погода без осадков, 22 градуса со знаком плюс. В Южно-Сахалинске завтра временами слабый дождь, ночью ожидается 17 градусов, днем плюс 25. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
2: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
6: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyaurora.ru и в агентствах.

0: Родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали! 399-111. 399-111.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Пора менять все. В «Соколов» рекордный курс на ваше старое золото. 9 тысяч рублей за каждый грамм 585-й пробы. Успейте обменять ненужное на любимое и выбрать новые украшения со скидкой до 100%. Предложение ограничено. Узнайте подробности у продавцов-консультантов в магазине «Соколов».
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». И сейчас лайфхак века для всех, кто обожает залипать в телефон перед сном. Оказывается, даже читать плохие новости можно с пользой для здоровья. Об этом расскажу в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. В соцсетях завирусилась идеальная инструкция, как правильно думскроллить, то есть очень долго листать ленту, чтобы не растратить остатки сил. Запоминайте эту ночную, якобы оздоровительную позу. Во-первых, нужно поджать ноги к груди. Это имитирует объятия и мгновенно успокаивает нервную систему от инфошума. Во-вторых, рекомендуют упереть телефон прямо в матрас, а не в мизинчик, как мы это любим делать, чтобы руки вообще не уставали. Ну и в-третьих, обязательно подоприте голову рукой. Так мы разгружаем мышцы шеи.
1: Другие новости.
2: Также назвали самое главное условие полезного залипания в телефон – не залеживаться долго на одном боку, иначе утром вас встретят отеки и синяки под глазами. В общем, если уж и вы решили не выспаться, то делайте это хотя бы максимально комфортно и по науке. Ну а мы вам желаем приятного вечернего отдыха и только самых добрых, позитивных новостей в вашей ленте. На этом все. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском и Малокурильском временами небольшой дождь, 20 градусов тепла. В Ногликах и Макарове до плюс 17, небольшие осадки в виде дождя. В Поронайске 14 градусов, небольшой дождь. В Долинске погода без осадков, 24 градуса выше 0. В Красногорске, Охотском, Корсакове и Ваневе отметка в среднем будет равна 21 градусу. В Южно-Курильске без осадков, 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра временами слабый дождь. Ночью 17 градусов, днем ожидается плюс 25. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
6: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
9: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
10: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Легенда на радио АСТВ.
13: Реклама спонсора.
14: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
15: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
14: Тогда нам надо в «Школьник».
16: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Ну, конечно же, друзья, давайте немного поговорим о дорожной обстановке, которая у нас есть на данную минуту. Напоминаем дорогим водителям, автолюбителям областного центра, что на улице Чехова для проезда автотранспорта закрыт участок от улицы Буюклы до улицы Асахикава. Ограничения продлятся ориентировочно до 15 августа. Следующий этап – перекрытия участка от улицы Асахикава до улицы Поповича. Также обратите внимание, что в районе пересечения улиц Комсомольской и Буюклы с западной стороны улицы Комсомольской будут перекрыты две полосы до вечера 16 июля. Это связано с проведением работ по обустройству ливневой канализации. Просим автомобилистов учитывать данную информацию и заранее планировать свой маршрут. Друзья, всегда соблюдайте правила дорожного движения и слушайте радио АСТВ. Летим только вперед.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Сахалинское время 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладарь. Спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. В Южно-Сахалинске начался второй этап ремонта улицы Комсомольской. Скелетированные останки нашли на улице Молодежной в Хомске. Команда губернаторского контроля доложила о результатах поездки в Долинский район. В Южно-Сахалинске начался второй этап ремонта улицы Комсомольская. В его рамках на участке от Есенина до Больничной заменят бордюры, асфальтовое покрытие и проведут озеленение. Сейчас силы сосредоточены на разделительной полосе, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. При этом на участке от Прукаева до Есенина также предстоит обновить асфальт, бордюры, тротуары, отремонтировать ливневую канализацию и озеленить территорию. Основной объем работ на этом отрезке завершат к началу сентября. Скелетированные останки нашли на улице Молодежной в Хомске. Город сразу наполнился слухами о том, что здесь произошло убийство. Однако ничего криминального в этой истории не оказалось. После тщательного осмотра и изучения материала эксперты вынесли однозначный вердикт, что это кости медвежьи. По предварительным данным, принести их на место могли бродячие собаки. Специалисты полностью исключили версию об убийстве и призывают жителей портового города сохранять спокойствие и не распространять неподтвержденные слухи, которые пугают детей и взрослых. Команда губернаторского контроля доложила Валерию Лимаренко о результатах поездки в Долинский район. Ревизоры проверили исполнение поручений, которые давал губернатор по итогам встреч с населением и личных обращений граждан. Половина наказов главы региона уже выполнена. Так, в Долинске заработала круглосуточная аптека, готовится к открытию секция художественной гимнастики и стартовала программа социальной газификации в селе Сокол. При этом во время проверки комиссия обратила внимание на ненадлежащее содержание Дома культуры в районном центре. В прошлом году был обновлен фасад здания, однако крыльцо и входная группа остались разбиты. По поручению губернатора поврежденные конструктивы также приведут в порядок. Новые правила продажи туров заработают в России с сентября. С этого момента туроператоры должны будут информировать потенциальных туристов о возможных опасностях во время путешествия, правилах въезда в планируемую страну и местных обычаях. Как сообщают новости, договоры станут более детализированными, а агенты будут обязаны более тщательно фиксировать все нюансы путешествия, чтобы минимизировать риски последующих претензий. Новые правила затронут всю профессиональную отрасль от туроператоров до субагентов. В Национальном парке «Земля леопарда» в Приморье зарегистрировали первую в истории самку леопарда, ставшую прабабушкой. Животное по имени Грация подарило жизнь 10 пятнистым хищникам из 5 выводков, стабильно принося потомство раз в 2 года. За всю историю научных наблюдений этого подвида в дикой природе случай подобной плодовитости стал рекордным. Правнука Грации удалось определить благодаря генеалогическому древу, составленному сотрудниками отдела науки. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 23 градуса. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Орлов.
1: Знаете, друзья, уверен, что есть огромное количество людей, которые действительно не знают, как распоряжаться своим свободным временем. Я говорю касаемо именно каких-то интересных вещей, да, то есть какое-то хобби, допустим, себе приобрести и заниматься им. Сейчас настолько перенасыщение, так сказать, вот данного рынка у нас присутствует, что из-за огромного количества информации ты просто, ну, не можешь во всей этой куче, так сказать, разобраться и что-то действительно стоящее для себя найти. На самом деле, если говорить о таких каких-то нишевых хобби, да, которые могут действительно удивить и творческую нотку смогут привнести в вашу жизнь и какой-то момент даже медитации, вот, допустим, об одном из них я вам расскажу. Родом оно из Японии. Называется кинцуги. Это, собственно, искусство восстанавливать разбитую посуду. Причем в чем оно заключается? Все довольно просто. Трещины не нужно скрывать, их нужно наоборот подчеркивать и превращать в украшения. Осколки посуды, то есть самое, склеивают специальным лаком золотым, серебряным или платиновым порошком. И на месте разлома остается вот такой вот сияющий шов, который бросается в глаза, да, и за этим стоит целая философия, которая учит считать поломку и починку частью истории вещи, а несовершенство ценностью. Попробовать, собственно, такое мастерство можно не только на каком-то дорогом японском фарфоре, но и на старой чашки, которую просто жалко выбросить. Друзья, поэтому, если, допустим, вы действительно находитесь в поисках какого-то интересного дела, которое заставит вас потеряться, так сказать, из мира новостей, из внешнего мира на часик-другой, то как будто бы вот данное занятие сможет действительно устроить вам и небольшую медитацию, и мелкую моторику поразвивать, ну и, конечно, творческую нотку тоже внесет в вашу жизнь. Поэтому задумайтесь, если вам действительно понравилось и где-то мысль закралась в голове, попробовать обязательно на просторах интернета ищите. Название еще раз подскажу. Кинцуги. Именно так называется данная деятельность. С этими мыслями мы двигаемся далее. Еще порция музыки.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: У меня из окна видно вот такие горы.

По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, на территории Сахалинской области. В Ахее в Смирных временами небольшой дождь, 14 градусов тепла. В Тымовском до +17, небольшие осадки в виде дождя. В Углегорске, Северокурильске.

0: Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-5685.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Помните, при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или совершать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета. Необходимо немедленно сообщить об обнаружении в полицию или по единому номеру экстренного реагирования 112. Следует дождаться прибытия соответствующих служб, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: В Казахстане, друзья, прошел первый нытинг. Уставшие работяги собрались в парке, чтобы поныть.
2: Да.
1: А эти меня не понимают. Друзья все разъехались, поговорить не с кем.
2: Дети
1: надоели.
2: Да, хорошо. И это только начало, ребята. Нытинг идет к нам.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, в эфире «Другие новости», у микрофона Анна Гладырь. И мы заявляем, что отставить шутки про не то поколение. Ученые наконец-то оправдали нашу молодежь. Об этом поговорим в выпуске. Спонсор «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Тригнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Тригнома», Хомское шоссе, 7/4. Телефон 515-470. Оказывается, зумеры вовсе не глупее старших. У них просто включилось цифровое мышление. Память у них теперь работает как облачное хранилище. Зачем держать тонны фактов в голове, если можно за секунду погуглить, отфильтровать инфошум и проверить ответ в нейросети? Мозг зумеров мгновенно обрабатывает огромные потоки информации, ловит главную мысль и переключаются между задачами на скорости света. Правда, у такой суперспособности есть своя цена. Из-за бесконечных соцсетей, недосыпа и усталости ребята часто жалуются на забывчивость и легкую ватность в голове при скучной рутине.
1: Другие новости.
2: Так что, если ваш молодой коллега внезапно забыл, о чем вы говорили минуту назад, не ругайтесь. Он просто перезагружает свой биологический процессор. Ну, а мы желаем вам идеального взаимопонимания с любым поколением и четкой работы памяти и отсутствия зависаний в делах. На этом все. Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Тригнома», Хомское шоссе, 7/4.

0: спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, WorksCress — большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Малокурильском временами небольшой дождь, 20 градусов тепла. В Ногликах и Макарове до плюс 17, небольшие осадки в виде дождя. В Поронайске ожидается тоже дождь, 14 градусов тепла. В Красногорске, Охотском, Корсакове и Ваниве отметка будет равна 21 градусу, осадков не ожидается. В Долинске воздух прогреется до 24 градусов, погода без осадков. В Южно-Курильске до плюс 16, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра временами слабый дождь, ночью 17 градусов, днем плюс 25. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Южно-Сахалинск снова в движении.
9: 18 июля с 14

0: Кардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
3: Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьникс».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

0: На Сахалине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладрич, спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» — второй этаж, «Столица» — второй этаж, «Сити Молл» — третий этаж. И вначале коротко о главных темах выпуска. Сахалинская коммунальная компания приступила к капитальному ремонту тепловых сетей на улице Чехова. Военно-патриотический лагерь открыли на Шумшу. На площадке политехнического колледжа САФГУ открылся Сахалинский дом ремесел. Сахалинская коммунальная компания приступила к капитальному ремонту тепловых сетей на улице Чехова в областном центре. Работы затронули участок от улицы Буюклы до Поповича. В связи с этим в городе будут вводить поэтапные ограничения движения транспорта. В понедельник для проезда закрыли дорогу от Буюклы до улицы Асахикава. Эти ограничения продлятся ориентировочно до 15 августа. Затем рабочие перекроют участок от улицы Асахикава до улицы Поповича. Полностью завершить ремонт планируют в сентябре. Военно-патриотический лагерь при поддержке губернатора Валерия Лимаренко открыли на Шумшу. Напомню, по поручению президента на острове создается военно-исторический мемориальный комплекс. Он будет посвящен увековечению Курильской десантной операции, ключевого события Второй мировой войны, завершившегося победой Красной армии и разгромом японских милитаристов. В этом году при поддержке главы региона стартовал второй этап реализации проекта. Открытие лагеря стало одним из первых шагов. В нем разместились участники международной поисковой экспедиции по следам Курильского десанта. 50 патриотов из 25 регионов России, а также из Эстонии и Белоруссии будут работать в северной части острова. Главная задача поисковиков – сохранение исторической правды. На площадке политехнического колледжа САФГУ открылся Сахалинский дом ремесел. Главная цель проекта – помочь развитию традиционных островных народных промыслов, например, таких как резьба по дереву и камню и гончарное дело. Опытные мастера будут делиться навыками и помогать реализовать творческий потенциал как молодежи, так и людям старшего поколения. В планах – создание Сахалинского музея ремесел. Все необходимое оборудование для дома ремесел удалось обеспечить на средства гранта президентского фонда культурных инициатив, получению которого содействовал депутат Госдумы Георгий Карлов, который отметил, что ремесла – это важнейшая составляющая креативных индустрий. Сахалинские мастера создают не просто неповторимые штучные вещи, они творчески формируют образ Сахалина. Георгий Карлов выразил уверенность, что общими усилиями для сохранения культурного наследия островов можно добиться многого. Плановая промывка сетей пройдет предстоящей ночью в селе Тараная Невского района. Работы продлятся с полуночи до 4 часов утра. На это время возможно снижение напора воды или ее полное отсутствие. Абонентов просят сделать необходимый запас заранее и отнестись ко временным неудобствам с пониманием. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 23 градуса тепла. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
3: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: немного, друзья, давайте поговорим об исследованиях. Психологи, естественно, уже проводят, как обычно, всевозможные исследования. Они утверждают, что мужчин в России начали страдать от кризиса среднего возраста на 10 лет раньше. Уже в 28-30 лет вместо 40. Главные причины, как те же психологи утверждают, это культ успеха и неприятие себя. Собственно, суть в чем? Соцсети создают ложное представление о том, что уже в 20-30 лет у мужчины должен быть бизнес, квартира, автомобиль, еще какой-нибудь успешный успех, яхта и так далее. Возможно, даже вертолет. Все зависит только от того, какие видосики вы смотрели. Однако далеко, на самом деле, не у каждого получается добиться этого, что, собственно, и привело ко взлету обращений к психологам среди мужчин. Ну, если немножко порассуждать на данную тему, друзья, в век информации действительно очень много ложных суждений и каких-то утверждений, да, которые как раз-таки мы, к сожалению, вместе с вами впитываем на ежедневной основе, да, скорее всего, даже ежесекундно очень огромное количество людей не выпускает свой гаджет вообще почти ни на секунду и постоянно смотрят, насматривают, высматривают и так далее. Вот, здесь хочется только вам пожелать, наверное, научиться фильтровать данную информацию, ну и больше, наверное, проводить время с какой-нибудь книгой, которая позволит вам, собственно, саморазвиваться и добиваться того самого успешного успеха. И даже если он придет не в 30 лет, а в 40, ничего страшного. Самое главное — любить себя, быть, осознавать себя, то есть и данные моменты будут вам помогать, собственно, двигаться в правильном ключе. Друзья, чего я вам и желаю. А еще, естественно, хочу пожелать классной музыки. Доминик Джокер, «Плачут небеса», прямо сейчас.
1: Я так хотел жить мечтой, слепо доверяя, своим не верил глазам. А миллионный раз я так хотел быть с тобой.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, на территории Сахалинской области. В Ахее и в Смирных временами небольшой дождь, 14 градусов тепла, в Тымовском до плюс 17, небольшие осадки в виде дождя. В Углегорске, Северокурильске и Курильске ожидаются осадки в виде дождя, отметка будет равна плюс 20. В Тамаре, Чехове, Невельске и Холмске осадков не ожидается, воздух прогреется до 22 градусов. В Южно-Сахалинске завтра временами слабый дождь, ночью 17 градусов, днем 25. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная.

0: порождает сильную зависимость и разрушает организм. Спайс может убить тебя в любую минуту.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Южно-Сахалинск снова в движении.
5: 18 июля с

0: Ардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Малокурильском временами небольшой дождь. На термометре до плюс 20. В Ногликах и Макарове 17 градусов тепла, небольшие осадки в виде дождя. В Поронайске тоже небольшой дождь, здесь до плюс 14. В Красногорске, Охотском, Корсакове и Ваниве отметка будет равна 21 градусу, осадков не ожидается. В Долинске воздух прогреется до 24 градусов, погода без осадков. В Южно-Курильске также без осадков, 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра временами слабый дождь, ночью будет до плюс 17, днем 25 градусов. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
4: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
5: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
6: Помнишь, как это было?
4: Да, это бомба.
5: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
8: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
9: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
11: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
12: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет! Давай поговорим об этом очаровательном говоруне симфонического оркестра. Включаем воображение. Деревянная трубочка с длинной шейкой и изящным раструбом на конце, а наверху двойная трость, две тонкие пластинки, скрепленные вместе. Именно она, эта трость, и создает тот самый узнаваемый голос гобоя. Чуть гнусавый, очень выразительный, будто кто-то деликатно и душевно рассказывает мелодию. Знаешь, у гобоя даже есть особая миссия в оркестре. Именно он задает всем остальным инструментам ноту ля первой октавы. То есть помогает всем настроиться одинаково. Можно сказать, он главный настройщик. Гобой умеет передать и светлую радость, и тихую грусть. Поэтому композиторы так любят поручать ему самые трогательные мелодии. Появился гобой не вчера. Его предки, старинные духовые инструменты, были известны еще в Древней Греции и Египте. А в привычном нам виде он оформился в 17 веке во Франции и с тех пор прочно занял свое место в оркестрах. Надо сказать, что играть на гобое непросто. Нужно ловко управлять пальцами, на инструменте немало клапанов, и правильно дышать, да еще и следить за капризной тростью. Она требует бережного ухода. Но если все получается, звучит гобой просто волшебно. Так что в следующий раз, слушая оркестр, попробуй выделить голос гобоя. Прислушайся, и ты услышишь, как он ведет свой особенный душевный разговор с музыкой.
1: Звуки музыки.

0: на Сахалине и Курилах 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. 13 июля Сахалинская коммунальная компания приступила к капитальному ремонту тепловых сетей на улице Чехова в областном центре. Работы затронули участок от улицы Буюклы до Поповича. В связи с этим в городе будут вводить поэтапное ограничение движения транспорта. В понедельник для проезда закрыли дорогу от Буюклы до улицы Асахикава. Эти ограничения продлятся ориентировочно до 15 августа. Затем рабочие перекроют участок от Асахикава до улицы Поповича. Полностью завершить ремонт планируют в сентябре. Военно-патриотический лагерь при поддержке губернатора Валерия Лимаренко открыли на Шумшу. Напомню, по поручению президента на острове создается военно-исторический мемориальный комплекс. Он будет посвящен увековечению Курильской десантной операции, ключевого события Второй мировой войны, завершившегося победой Красной армии и разгромом японских милитаристов. В этом году при поддержке главы региона стартовал второй этап реализации проекта. Открытие лагеря стало одним из первых шагов. В нем разместились участники международной поисковой экспедиции по следам Курильского десанта. 50 патриотов из 25 регионов России, а также из Эстонии и Беларуси будут работать в северной части острова. Главная задача поисковиков – сохранение исторической правды. Команда губернаторского контроля доложила Валерию Лимаренко о результатах поездки в Долинский район. Ревизоры проверили исполнение поручений, которые давал губернатор по итогам встреч с населением и личных обращений граждан. Половина наказов главы региона уже выполнена. Так в Долинске заработала круглосуточная аптека, готовится к открытию секция художественной гимнастики и стартовала программа социальной газификации в селе Сокол. При этом во время проверки комиссия обратила внимание на ненадлежащее содержание Дома культуры в районном центре. В прошлом году был обновлен фасад здания, однако крыльцо и входная группа остались разбитые. По поручению губернатора поврежденные конструктивы также приведут в порядок. В окрестностях Южно-Сахалинска обустраивают экологическую тропу к водопаду Айхор. По информации мэрии областного центра, на маршруте появятся удобные переходы через реку, скамейки для отдыха и информационные стенды, которые познакомят туристов с историей этих мест. Чтобы не нарушить природный ландшафт, все материалы рабочие доставляют к месту монтажа вручную. Завершить работы планируют уже в сентябре. Научная экспедиция по изучению морских котиков и севучей на острове Тюлени перешла в активную фазу. В составе группы опытные специалисты и студенты-биологи. Участники отдельно фиксируют травмы, которые животные получают в результате деятельности человека. Это удавки из сетей, лесок, мешков, упаковочных лент, пластиковых веревок и прочего мусора. Если есть возможность, то активисты во время наблюдения оказывают помощь котикам и севучим на месте. Экспедиция продлится до середины августа. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Наш вечер вместе с вами, друзья, продолжается с ноткой ностальгии. Сейчас будут в течение 2 часов звучать музыкальные композиции за последние 25 лет, поэтому я уверен, что вы сможете много услышать песен, которые когда-то вас заряжали позитивным настроением, возможно, связаны с какими-то в вашей жизни, так сказать, моментами, и, соответственно, все это должно приносить только позитив, ну и, конечно же, улыбку для вас. Поэтому давайте сейчас окунемся во все это музыкальное действие, делайте громче и заряжайтесь улыбками.

0: АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, на территории Сахалинской области. В Эхе и в Смирных временами небольшой дождь, 14 градусов выше 0. В Тымовском до плюс 17, небольшие осадки в виде дождя. В Углегорске, Северокурильске и Курильске ожидается дождь, на термометре до плюс 20. В Тамаре, Чехове, Невельске и Холмске погода будет без осадков, отметка будет равна 22 градусам. В Южно-Сахалинске завтра временами слабый дождь, ночью 17 градусов выше 0, днем плюс 25. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама. Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: АСТВ. Ваш источник информации. Без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа. Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, на территории Сахалинской области. В Эхе и в Смирных временами небольшой дождь, 14 градусов выше 0. В Тымовском до плюс 17, небольшие осадки в виде дождя. В Углегорске, Северокурильске и Курильске ожидается дождь, на термометре до плюс 20. В Тамаре, Чехове, Невельске и Холмске погода будет без осадков, отметка будет равна 22 градусам. В Южно-Сахалинске завтра временами слабый дождь, ночью 17 градусов выше 0, днем плюс 25. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-88.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском, также в Малокурильском, временами небольшой дождь, отметка будет равна плюс 20. В Ногликах и Макарове до плюс 17, временами небольшой дождь. В Поронайске осадки в виде дождя, 14 градусов выше 0. В Красногорске, Охотском, Корсакове и Ваниве ожидается до плюс 20, осадков не предвидится. В Долинске 24 градуса, погода без осадков. В Южно-Курильске воздух прогреется до плюс 16, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра временами слабый дождь. Ночью до плюс 17, днем 25 градусов. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, на территории Сахалинской области. В Ахее в Смирных временами небольшой дождь, 14 градусов выше 0. В Тымовском до плюс 17, небольшие осадки в виде дождя. В Углегорске, Северокурильске и Курильске ожидается дождь, на термометре до плюс 20. В Тамаре, Чехове, Невельске и Холмске погода будет без осадков, отметка будет равна 22 градусам. В Южно-Сахалинске завтра временами слабый дождь, ночью 17 градусов выше 0, днем плюс 25. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Все удивляются, как-то ребята не может быть. Ребята, ну может быть. Да, простите, не собрались, разбежались, но без пыли.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском, также в Малокурильском, временами небольшой дождь, отметка будет равна плюс 20. В Ногликах и Макарове до плюс 17, временами небольшой дождь. В Поронайске осадки в виде дождя, 14 градусов выше 0. В Красногорске, Охотском, Корсакове и Ваниве ожидается до плюс 20, осадков не предвидится. В Долинске 24 градуса, погода без осадков. В Южно-Курильске воздух прогреется до плюс 16, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра временами слабый дождь. Ночью до плюс 17, днем 25 градусов. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6 – маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На островах полночь. Радио АСТБ. Первое областное.
1: Посиди, сиди со мной, седина, седина. Серебром твою покрыла голову, а дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 июля, на территории Сахалинской области. В Ахее в Смирных временами небольшой дождь, 14 градусов выше 0. В Тымовском до плюс 17, небольшие осадки в виде дождя. В Углегорске, Северокурильске и Курильске ожидается дождь, на термометре до плюс 20. В Томари, Чехове, Невельске и Холмске погода будет без осадков, отметка будет равна 22 градусам. В Южно-Сахалинске завтра временами слабый дождь, ночью 17 градусов выше 0, днем плюс 25. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

повсюду бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида.

0: Обл-областное шоу приветствует вас на волне радио АСТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. 13 июля Сахалинская коммунальная компания приступила к капитальному ремонту тепловых сетей на улице Чехова в областном центре. Работы затронули участок от улицы Буюклы до Поповича. В связи с этим в городе будут вводить поэтапное ограничение движения транспорта. В понедельник для проезда закрыли дорогу от Буюклы до улицы Асахикава. Эти ограничения продлятся ориентировочно до 15 августа. Затем рабочие перекроют участок от Асахикава до улицы Поповича. Полностью завершить ремонт планируют в сентябре. Военно-патриотический лагерь при поддержке губернатора Валерия Лимаренко открыли на Шумшу. Напомню, по поручению президента на острове создается военно-исторический мемориальный комплекс. Он будет посвящен увековечению Курильской десантной операции, ключевого события Второй мировой войны, завершившегося победой Красной армии и разгромом японских милитаристов. В этом году при поддержке главы региона стартовал второй этап реализации проекта. Открытие лагеря стало одним из первых шагов. В нем разместились участники международной поисковой экспедиции по следам Курильского десанта. 50 патриотов из 25 регионов России, а также из Эстонии и Беларуси будут работать в северной части острова. Главная задача поисковиков – сохранение исторической правды. Команда губернаторского контроля доложила Валерию Лимаренко о результатах поездки в Долинский район. Ревизоры проверили исполнение поручений, которые давал губернатор по итогам встреч с населением и личных обращений граждан. Половина наказов главы региона уже выполнена. Так в Долинске заработала круглосуточная аптека, готовится к открытию секция художественной гимнастики и стартовала программа социальной газификации в селе Сокол. При этом во время проверки комиссия обратила внимание на ненадлежащее содержание Дома культуры в районном центре. В прошлом году был обновлен фасад здания, однако крыльцо и входная группа остались разбитые. По поручению губернатора поврежденные конструктивы также приведут в порядок. В окрестностях Южно-Сахалинска обустраивают экологическую тропу к водопаду Айхор. По информации мэрии областного центра, на маршруте появятся удобные переходы через реку, скамейки для отдыха и информационные стенды, которые познакомят туристов с историей этих мест. Чтобы не нарушить природный ландшафт, все материалы рабочие доставляют к месту монтажа вручную. Завершить работы планируют уже в сентябре. Научная экспедиция по изучению морских котиков и севучей на острове Тюлени перешла в активную фазу. В составе группы опытные специалисты и студенты-биологи. Участники отдельно фиксируют травмы, которые животные получают в результате деятельности человека. Это удавки из сетей, лесок, мешков, упаковочных лент, пластиковых веревок и прочего мусора. Если есть возможность, то активисты во время наблюдения оказывают помощь котикам и севучим на месте. Экспедиция продлится до середины августа. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Доброе утро, ребята. Спонсор облобластного шоу, сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. С рыба, колея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Друзья, всем привет. Здравствуйте. Доброе утро. Добро пожаловать. Мы открываем двери нашего облобластного шоу в студии. Артем Бушаев.
0: И Женя Милых.
1: И мы предлагаем вам оставаться с нами на волне радио СТВ. Ближайшие 4 часа уж точно, потому что подготовили для вас все самое вкусное, интересное и привлекательное.
0: И действительно же вкусное. Вкусное, ну, конечно, будет, да, в рамках
1: нашего. Все приправы использовали по назначению.
0: Ребята, так, что мы с вами приправили? Астрологический прогноз тоже, в том числе, который через пару минут. Женя подготовила в рамках проекта «Промузло» для вас очередной трек. Возможно, многим знакомый.
1: Ну, возможно, а возможно и нет, а там уже посмотрим.
0: Возможно, это будет для вас какое-то музыкальное открытие сегодняшнего утра, да?
1: Ну, по крайней мере, история, которую расскажу, точно станет открытием для многих.
0: Потому что никто не знает, потому что Женя всегда придумывает что-то новое.
1: Все эти истории придумываю я сама.
0: Ну, давайте начнем, пожалуй.
2: Весна пришла.

0: Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Так, ну что, доброе утро, Овны. Помните, что закон бумеранга действует лучше всех законов науки.
0: Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня.
1: Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон.
0: Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и куда-нибудь сходить.
1: Да. Львы, пора обратить внимание на того, кто так упорно его добивается.
0: Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью.
1: Весы, постарайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг появится.
0: Скорпионы, если сердце требует перемен, то не стоит ему перечить.
1: Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро, помните об этом.
0: Козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь.
1: Водолеи, оставьте сегодня свою серьезность пока в стороне.
0: Рыбы, скучаете? А вы вообще помните, сколько планов себе прописали на этот год?
1: Поэтому не скучайте, рыбы. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
0: Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: про музло.
1: Дальше, ребята, от песни к музыке, к истории, точнее, об этом треке.
2: Давайте вам расскажу. Сегодня трек под названием «Kiss Me Through the Phone». Это один из ярких хитов исполнителя Soulja Boy. Изначально Soulja Boy хотел, чтобы припев исполнил Крис Браун, но тот отказался. Тогда рэпер попробовал спеть сам с использованием автотюн, но результат его не устроил, он назвал его никчемным. В итоге исполнитель пригласил Сэмми, и это решило... было удачным фактом, фактором. И интересный факт об этой песне. В этой песне Soulja Boy указал настоящий номер телефона 678-999-8212. И это не просто набор чисел. В контексте песни это метафора ритуалов, которые люди совершают, чтобы поддерживать связь с любимым человеком в цифровую эпоху. И это реально существующий номер. Он стал одним из самых популярных номеров в стране. Если позвонить по номеру из США, можно было услышать сообщение от артиста.
1: Ой.
2: Да, очень интересный факт. Можно даже сейчас попробовать позвонить, если вы находитесь в США, например. Kiss Me Through the Phone вышла в 2008 году, когда исполнителю Soulja Boy было еще подростком. Песня стала настолько популярной, что ее в итоге сэмплировали более чем в 20 других треках. Я больше чем уверена, что помните вы припев этой песни, поэтому давайте послушаем.
3: Tell them.

0: Так, 9 часов, о, нет, нет, 7 часов и 19
1: минут.
0: Ну не минут,
1: торопи события, Артём Бышаев.
0: Куда ты спешишь, парнишка? Вся жизнь впереди. Так, ребята, о погоде информация прямо сейчас для вас.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 15, в Таймовском временами дождь, 17 тепла, в Смирных без существенных осадков, температура воздуха прогреется до 19 градусов. В Углегорске, Тамаре и Чехове без существенных осадков плюс 21, в Невельске, а также в Комске осадков не ожидается и 22 со знаком плюс. В Северо-Курильске временами дождь, 20 тепла, в Курильске возможен небольшой дождь и 22 выше 0. В Южно-Сахалинске без существенных осадков сегодня плюс 19, плюс 21 днем, ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
9: В «Матрешке» с 9 по 22 июля. Колбаса вареная «Ратимир» докторская 359,95 за 470 грамм. Бульмени «Горячая штучка» со сливочным маслом 189,95 за 400 грамм.
10: С «Матрешкой» выгода всегда.
11: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой.
12: tostoil.ru.
13: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Паранайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Паранайске 5-44-77.
14: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Как его делают? Беру... Он на волне радио СТВ. Друзья, всем доброе утро. Мы передвигаемся в следующий музыкальный. Оставайтесь с нами на Сахалине и Курилах в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Авиасообщение по маршруту Южно-Сахалинск-Александровск-Сахалинск приостановлено. Несанкционированная свалка появилась в селе Леонидово. Молодежный совет СГУ презентовал свои проекты губернатору. 13 июля в Сахалинской области приостановили авиасообщение по маршруту Южно-Сахалинск-Александровск-Сахалинский. Решение приняли из-за заметного снижения пассажиропотока. По данным регионального Минтранса, за последние два года на этом направлении он сократился более чем на 40%. При этом пассажиропоток наземного транспорта, напротив, показывает стабильный рост. С 1 сентября в регионе планируют запустить новый автобусный маршрут Южно-Сахалинск-Аха. Им в том числе смогут пользоваться и жители Александровска-Сахалинского. Также продолжают работать автобусные маршруты номер 504 и 503, которые связывают Александровск-Сахалинский с Южно-Сахалинском и Дымовским. Несанкционированная свалка на контейнерной площадке по улице Первой Речной вновь появилась в селе Леонидово Поронайского района. На прошлой неделе администрация округа уже организовывала уборку этой территории. Площадку привели в порядок, однако вскоре там вновь зафиксировали складирование мусора. На контейнерной площадке снова оставили строительные и растительные отходы. Мэри напоминает, что бетон, кирпичный бой, арматура и ветки после спила деревьев не относятся к твердым коммунальным отходам. Вывозить такой мусор должен тот, кто его образовал. Складывать его в контейнер для ТКО запрещено. Молодежный совет Сахалинского государственного университета презентовал свои проекты губернатору Валерию Лимаренко. Активисты представили инициативы по развитию студотрядов, КВН-движения и студенческой резиденции. Так, пространство с кофейней для досуга молодежи обустроили в новом студгородке. Здесь проходят музыкальные вечера, тренинги и турниры по настольным играм. При этом проект выиграл грант Росмолодежи в размере 10 миллионов рублей. Эти средства в том числе намерены потратить на обустройство зоны с игровыми приставками. Губернатор также предложил расширить резиденцию, задействовав для этого уличную площадку перед студгородком. В целом Валерий Лимаренко высоко оценил все инициативы и призвал студентов мыслить масштабнее, превращая Сахалинтех в настоящую точку притяжения молодежи. Воспитанник спортшколы Олимпийского резерва летних видов спорта Артур Кохан представит Россию на матчевой встрече по легкой атлетике среди команд союзного государства. Это право сахалинец завоевал, завоевав золотую медаль юношеского первенства России в Чебоксарах. Матчевая встреча пройдет в Минске 18-19 июля. Российский космонавт Петр Дубров назвал низкой вероятность встретить инопланетян в космосе. По его словам, такой шанс считается настолько мизерным, что у экипажа нет никаких четких алгоритмов, как поступать в такой ситуации. При этом Дубров отметил, что на любой непредвиденный случай на станции есть универсальная инструкция, согласно которой экипаж должен вырабатывать дальнейшие шаги во взаимодействии со специалистами на Земле. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: шоу. Спонсор Облобластного шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей, пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный».
1: Друзья, ребята, всем привет, привет, доброе привет. Утро.
0: А вот и мы, новый час, и час этот будет для кого-то из вас, знаете, призовым. Ну, пусть будет так.
1: Ну, пусть будет призовым, но так назовем это.
0: Так,
1: сувенирным, так, призовым, да, подарочным.
0: Радостным.
1: Радостным. А все почему? Потому что мы предлагаем вам тему для обсуждения и напоминаем, что в течение всей недели выбираем самый яркий, самый потрясающий, необычный комментарий. Каждый день мы это делаем. Дарим сувениры от наших партнеров-спонсоров. Ребята из магазина «Мерча Сахалин»
0: предоставляют
1: вам подарки для вас. Это сувениры с сахалинским характером. Ну и, конечно же, напоминаю, что в пятницу мы разыгрываем главный приз среди всех, кто написал яркий комментарий в течение недели, был отмечен этим сувениром.
0: Да, мы все помним, всех знаем, ребята. Итак, вчера у нас уже первый приз уехал обладательнице. А что будет сегодня? Конечно же, мы выявим еще одного счастливчика. Вот, а тема у нас на сегодняшний час такая. Самая необычная игрушка вашего ребенка.
1: Угу.
0: Хотелось бы спросить.
1: Да.
0: Вот, мы с Женей за эфиром уже обсудили немного, да, и поняли, что, ну, у девчонок немного другие предпочтения.
1: Девчонки более эстетичны, наверное, в этом смысле. У меня два пацана, поэтому дома у нас все в камнях, в каких-то палках. И тут недавно совершенно случайно мой муж в лагере, ребенок в лагере.
0: Ну, муж, ребенок, боже мой.
1: Нашел какой-то артефакт, как ему показалось, да, какие-то раскопки они там делали, проводили. И он нашел какую-то маленькую крышку от старой-престарой кастрюльки. Ржавую-приржавую.
0: Да,
1: и принес ее домой и сказал: это клад, это настоящее сокровище, а это будет жить с нами. Да, и еще где-то около года назад...
0: Ну, не женщину привел, уже хорошо.
1: Уже хорошо. Еще около года назад он на море нашел какой-то кусок чего-то. Я предполагаю, что это что-то типа ноздри кита, я не знаю. Это
0: да.
1: Вот
0: да это паника. Нет, нет, так, что это? Нет, лизнул. А, ноздряки, да.
1: Это ужасно пахло.
0: Но это
1: отвратительно
0: тоже будет
1: выглядело,
0: жить с нами, да?
1: Но ребенок сказал, что это, извините меня, это что-то
0: находка
1: от кита. Это, возможно, сам кит обронил для того, чтобы мы это нашли. И это тоже какое-то время жило с нами. До тех пор, пока уже глаза не стали слезиться
0: издавала,
1: от запаха.
0: Издавала запахи свои,
1: да,
0: определенные.
1: Но
0: да,
1: я хочу заметить, что выбросить все это нельзя. Ни в коем случае. Это сразу истерика, это сразу какие-то, да, оскорбления в мой адрес. Ну и, конечно же, приходилось ждать момента, когда ребенок об этом забывает, и потихонечку это удалять из дома.
0: Да, да, ну правильно, правильно. Без этого бы ваш дом обходили стороной все. Ребята, самая необычная игрушка вашего ребенка. Возможно, это была какая-то находка, либо что-то вот из дома, но ему это так нравилось,
1: да,
0: что
1: может быть,
0: вот берет с собой
1: бытовые предметы
0: везде
1: какие-то, которые просто, ну, вот ребенок и этот бытовой предмет неразлучны, можно сказать.
0: Поэтому
1: обязательно пишите.
0: Собираем сегодня истории ваши на эту тему. Писать нам можно в Макс плюс 7 900 660 1505,
1: группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Напомню, что лучшие комментарии сегодня не только зазвучат в эфире, но и получат подарки, островные сувениры от магазина «Мерча Сахалин» на горном воздухе.

0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС. Бесплатно работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, овны, помните, что закон бумеранга действует лучше всех законов и науки.
0: Далее у нас тельцы. Вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня.
1: Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон.
0: Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти.
1: Львы, пора обратить внимание на того, кто так упорно его добивается.
0: Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью.
1: Весы, постарайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг появится.
0: Скорпионы, если сердце требует перемен, то не стоит ему перечить.
1: Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро, помните об этом.
0: Далее, козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь.
1: Водолеи, оставьте свою серьезность пока в стороне.
0: Рыбы, скучаете? А вы вообще помните, сколько планов себе прописали на этот год?
1: Поэтому не скучайте. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди. Запись по телефонам 300-118-300-119.
1: Ну и, друзья, мы напоминаем вам о том, что у нас для вас есть тема для обсуждения. Мы будем обсуждать в течение этого часа. И за самые яркие комментарии мы подарим сувениры от магазина мерча Сахалин.
0: А сегодня обсуждаем следующую тему. Самая необычная игрушка вашего ребенка.
1: Обязательно напишите.
0: А может быть, да. Кто не обзавелся детьми, может быть, у вас была какая-то необычная игрушка, да, в вашем детстве.
1: Да, или у ваших друзей, в конце концов, тоже что-то слышали, какие-то истории.
0: Так, пишите нам, пишите в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», также наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь к обсуждению.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through. Доброе утро, ребята, пара ваших сообщений уже прилетели на сегодняшнюю тему. Тема у нас сегодня такая: самая необычная игрушка вашего ребенка, либо ваша в детстве, либо игрушка знакомых ваших. Вот у них, у детей есть что-то такое необычное, возможно, даже странное, да?
1: Да.
0: Но тем не менее.
1: И есть первые сообщения. Доброе утро, муж для шкафа купил металлический доводчик, но он не подошел. Зато для сына это уже много лет любимая игрушка, и называет он ее палка-кричалка. Почему именно так, до сих пор загадка.
0: Так, хорошо, доброе утро. Мой сын втайне от нас принес домой кусок колючей проволоки и спрятал у себя под кровать. Когда я нашла, спросил, зачем ему это? На что он мне ответил: мама, ты ничего не понимаешь, это же Егоза.
1: Так, ну интересно, конечно. Так, еще есть сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Лет 10 назад поехали на природу с ночевкой, и сын выдернул ногу.
0: Вывернул,
1: ага. Наверное, да, ногу в лесу, нашли палку, похожую на костыль. Было очень смешно, он еще ходил и кряхтел, как дед. Так этот костыль до сих пор дома, жаль, уехал из дома, сфотал бы. Сыну было 5 лет.
0: Так, доброе утро, сыну 3 года, он в садик вместо игрушек носит корм жидкий, собачий, в пакетиках. И вручает воспитателям. Почему так, он пока что объяснить не может, в силу возраста. Но я думаю, и потом он это объяснит не сможет.
1: Не сможет,
0: даже.
1: Вряд ли, да.
0: Но так, любопытно.
1: Есть сообщение. У нас 3 дочки. Все таскают камни. Мол, очень уж красивые. Младшая 2 года тоже таскает камни и гуляет с поводком для собаки. Собака уже и не понимает, когда ее берут, а когда только поводок.
0: Так, насчет камней, мне кажется, это пристрастие всех детей абсолютно. То же самое собирал. Гладкие, большие, маленькие.
1: У нас дома вообще просто из этих камней можно еще один дом построить, мне кажется.
0: Так, ребята, самая необычная игрушка вашего ребенка или ребенка ваших знакомых, а может быть, вы что-то из своего детства вспомните, чем увлекались и что брали себе, и, возможно, втайне от родителей, где-то у вас под кроватью, под матрасом, да, что-то хранилось необычное в качестве игрушки. Так, пишите нам, пишите в Макс +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ принимают ваши сообщения. Я напоминаю, что сегодня за самый яркий комментарий мы подарим вам сувениры от магазина мерча «Сахалин», сувенир с сахалинским характером. Магазин находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». И работают ежедневно с 11 до 20.00. И официальный мерч «Сахалин Маяк России» доступен на сайте merch-sakh.ru.
0: Прямо сейчас информация для вас о погоде на сегодня.
1: Итак, внимание, внимание, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области 14 июля, в Ахе без осадков плюс 15, в Тымовском временами дождь 17, тепла, в Смирных без существенных осадков около 19 со знаком плюс. В Углегорске и Итамаре, а также в Чехове без существенных осадков плюс 21, в Невельске и в Холмске сегодня без осадков плюс 22 градуса. В Северо-Курильске временами дождь и 20 тепла. В Курильске возможен небольшой дождь днем и 22 выше 0. В Южно-Сахалинске днем без существенных осадков, температура воздуха сегодня прогреется до 21 градуса. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
4: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо. Получали даже 3.
5: Но они мечтали о велосипедах. Сказали, что будут учиться на 5, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
4: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6 семерок.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300 139.
8: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
9: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyaurora.ru и в агентствах.
10: Огромный выбор гостиных и прихожих со скидкой до 20%, а также рассрочка, доставка и всегда бесплатный подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
11: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
13: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
14: Ювелирный бренд «Соколов» дарит подарки. С 13 по 17 июля клиентские дни. Гостей ждут суперскидки и подарки во всех магазинах Сахалинской области и в Южном на Ленина 180, даже без покупки. «Соколов». И ты сияешь. Количество призов ограничено. Подробности у консультантов.
15: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Так, 8 часов и 47 минут в Южно-Сахалинске. У нас еще время есть для ваших вариантов, ребята, на сегодняшнюю тему. Самая необычная игрушка вашего ребенка. Может, что-то из своего детства вспомните, чем увлекались, возможно, да? Камнями-то все, а может быть, у вас что-то было необычное?
1: Да. Так, доброе утро. Забирала как-то дочь из сада и решила забрать грязные вещи. Залезла в карман, а он полный червей. На вопрос, зачем тебе нужны черви, ответила, все их боятся, а я нет. Это такая доказательная база, что я ничего не боюсь в этой жизни.
0: Страха нет. Ты подожди, во внутренний карман еще руку засунь. Здесь у меня пауки, здесь кузнечики, да.
1: Ящерицы.
0: Доброе утро. Как-то пришла в гости подружка с дочкой. Дочка пошла гулять во двор. Через некоторое время она приходит и приносит с собой бутылку из-под трояра. Вопросов к ней было много. Благодаря ей мы просветлились и узнали, что такое трояр. Вот, все хорошо.
1: Где она его нашла? Так, мы поехали как-то в травму с сыном, а он с пустыми руками говорит, нельзя. Захватил с собой комнатный цветок. Доктор принял спокойно, будто не первый раз.
0: И не такое бывало.
1: Да, да, комнатный цветок это еще хорошо.
0: Открывает шкаф, а у него там все, лопата какая-то, еще что-то, камни.
1: Те самые конусы, да, автомобильные. Так, еще есть сообщение. Кипятильник, выключатель и все это в обувной коробке на веревке. Это типа машина с запчастями. А у меня дочь.
0: Неплохо, неплохо.
1: Да. Еще есть сообщение. Покупай ей дорогущие развивашки, да, игрушки.
0: Понял.
1: А она ходит с бутылем 18 литров.
0: Это же...
1: 18 литров.
0: Ну
1: достаточно...
0: вот это вот воду, в которых привозят бутыль.
1: Да.
0: Это мой друг Аркадий, знакомьтесь. Что это? Как она себе это видит
1: карета.
0: Вообще?
1: Да.
0: Так, ребята, самая необычная игрушка вашего ребенка. Если есть что добавить к нашей сегодняшней теме, то добро пожаловать. Пара минут есть в наличии. Пишите нам в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, и я хочу напомнить о том, что сегодня за самый яркий и интересный комментарий мы подарим сувенир от магазина Мерча Сахалин, который находится на СТК Горный Воздух, нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана Георгий. Работают ежедневно с 11 до 20.00. И также напомню, что все, кто на этой неделе были отмечены ярким сувениром от магазина Мерча Сахалин, будут участвовать в розыгрыше главного приза, пола или ветровка от наших партнеров.

0: 8.56 в Южно-Сахалинске. Парочка ваших сообщений, ребята, и уйдем на двухминутный перерыв для того, чтобы подвести итоги и определить нашего сегодняшнего победителя. Так, смотрите, сегодня тема нашего эфира такая: самая необычная игрушка вашего ребенка. Есть сообщение от Людмилы: моему внуку в 2 годика на каком-то мероприятии подарили маленького плюшевого олимпийского медвежонка. Mm-hmm. Он с ним не расставался нигде и никогда. Однажды на самолет чуть не опоздали, потому что забыли Мишку дома. На все соревнования только с ним. Внуку 13 лет, Мишка на компьютере как талисман.
1: Ой, как здорово. Mm-hmm. Мне нравится. Так, есть еще сообщение. Моя спала в обнимку с кабачком и с нарезанным хлебом в пакете.
0: Mm-hmm.
1: Интересно. Возможно, во сне она делала салат.
0: Возможно. Доброе утро, мой ребенок играет в Тетрис. Это его неуемная игрушка. Еще я в нее играла в свое время. Теперь сын, прям не оторвать. Тетрис такая увлекательная игра, действительно. Угу. Ставишь свой, перед собой цели, да.
1: Так, еще есть сообщение. Сын недавно ходил гулять с поленом. Нашел возле подъезда. Кто-то оставил дверь подпирать. После прогулки прятал тоже возле подъезда. Так мы месяц гуляли, пока его не сперли. Хорошо? Обошлось без слез.
0: Хорошо, ты посмотри, кому-то же тоже пригодилось.
1: Кто-то же все-таки забрал.
0: Вряд ли кто-то поехал, да, костер разводить. Нет, такой же ребенок гуляет с поленом сейчас в соседнем дворе.
1: Да, где-то на поводке. Так, мы даже в отпуск возили с собой метровую ложку для обуви, чтобы вы понимали. А это мой друг Аркадий.
0: Да, представляешь, да, ты...
1: он высокий у
0: меня. На досмотре думают, зачем это им, непонятно. Ребята, все, пару минут, уходим, после вернемся к вам, уже подведем итоги.

0: 8 часов 59 минут Южно-Сахалинск. Итак, ребята, давайте быстренько подведем итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. Кому же достанутся в рамках этого часа призы? Это у нас сообщение. Девушку зовут Людмила, да? Она писала о своем внуке. 2 годика, говорит. И вот уже на протяжении 11 лет Мишка с ним. С ним всегда и на постоянной основе.
1: Ему он уже достаточно взрослый. В Мишек-то уже не играет, но Мишка продолжает
0: стоять у него как талисман, да, рядом с ним на компьютерном столе. А так вообще в своем возрасте всегда.
1: Не то, чтобы это какое-то самое оригинальное, да, сообщение, но мне показалось оно самым теплым сообщением из всех, которые были. Хотя, конечно, оригинальных сообщений было много. Но поздравляем мы сегодня Людмилу. Вы получаете сувенир от магазина «Мерча Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». И я хочу напомнить о том, что Людмила также становится претендентом на обладание главного приза, который мы разыграем в пятницу. Это поло или ветровка от магазина «Мерча Сахалин». Друзья, это магазин с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов. Уникальную одежду, аксессуары и сувениры островного бренда «Сахалин» «Маяк России» также можно приобрести в этом магазине. Также там находятся оригинальные футболки и худи с островной символикой. В общем, мы благодарим всех, кто был с нами в этом часе, писал свои сообщения. И переходим в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах, 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Аварийность самокатами на Сахалине выросла на 211%. Сахалинские абитуриенты подали более 4000 заявлений в вузы через госуслуги. 14 июля в селе Новиково запланированы работы по укладке асфальта. Аварийность самокатами на Сахалине выросла на 211%. Больше половины таких ДТП – это наезды автомобилистов на самокатчиков. При этом растет число случаев, когда сами водители самокатов сбивают пешеходов или врезаются в другие транспортные средства. При этом в большинстве аварий из-за низкой дисциплины и пренебрежения правилами виноваты именно пользователи средств индивидуальной мобильности. В областной думе сообщают, что среди предложений по решению проблемы – идентификация пользователей через госуслуги, ограничение скорости на опасных участках, запрет или ограничение движения самокатов на пешеходных зонах, возле школ и в местах массового скопления людей. Сахалинские абитуриенты подали более 4000 заявлений в вузы через госуслуги. Весь процесс от отправки документов до зачисления стал полностью прозрачным благодаря сервису поступления вуз онлайн. Как отметили в региональном министерстве цифрового и технологического развития, цифровые платформы кардинально меняют подход к поступлению. Для выпускников есть возможность сэкономить время и силы, сосредоточившись на подготовке к экзаменам и выборе профессии, а не на бумажной волоките. 14 июля в селе Новиково Корсаковского района запланированы работы по укладке асфальта. Работы будут проводить на улице Советской на участке между домами номер 26 и 36. Для подъезда к домам по Советской, проезда в сторону Бирюзевых озер и мыса Евстафия, участникам дорожного движения рекомендуют использовать дорогу по улице Угольной. Сто 190 торговых мест организовано в Южно-Сахалинске для садоводов и огородников. Они расположены на 5 ярмарках и в 11 специализированных точках в различных микрорайонах города. Представить свой урожай в таких местах можно бесплатно. Адреса площадок, в том числе в Хомутово, Новоалександровске, Луговом и Весточке, размещены на сайте мэрии областного центра. В Сингапуре водитель автобуса и сотрудница автобусной станции вернули владельцу забытую в салоне сумку с 20 тысячами сингапурских долларов. Это более 1 000 000 рублей. Забывчивый пассажир поблагодарил сотрудников транспортной компании и пояснил, что деньги были зарплатой, которую он вез своим работникам. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Всем доброе утро, большой привет, здравствуйте, это облабластное шоу, с вами на связи Артем Бушаев и
1: Женя Милых.
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте, новый час, мы рады приветствовать вас здесь, и это первый рабочий час для многих из вас, поэтому давайте-ка сегодня поднажмем, всего лишь вторник на календаре.
1: Да, до среды рукой подать, а в среду, ребята, ну когда она пришла, мы же все с вами знаем, да?
0: Что
1: какую
0: это
1: фразу
0: означает.
1: Услышим завтра.
0: Да, ну что, друзья, давайте напомним вам с Артемом, что впереди 2 часа Катя Солдатова буквально где-то через 20-30 минут, да, появится здесь и расскажет нам с вами,
1: как двигаться летом.
0: Вот.
1: Двигаться правильно, ребята. А, вот. Все,
0: а вдруг вы не знали?
1: Все, Катя. А, Катя знает. Катя расскажет, Катя
0: конечно.
1: Не жадная. Ага. Ребята, все подробности о том, какие мероприятия проходят в городе и за его пределами, из ее уст в середине часа не пропустите. Через пару минут астрологический прогноз, все идет по плану.
0: Ой, а проект «Промузло» тоже уже готов и заряжен. Какая песня, какое вообще исполнение, какой исполнитель? Все это расскажу. Оставайтесь на связи.

0: Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Доброе утро, Овны! Помните, что закон бумеранга действует лишь... лучше всех законов науки. Вот так.
0: Вот так, да. Угу. Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня.
1: Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь, поэтому не забывайте проверять телефон.
0: Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти.
1: Львы, пора обратить внимание на того, кто так упорно его добивается.
0: Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью.
1: Весы, постарайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг появится.
0: Скорпионы, если сердце требует перемен, то не стоит ему перечить.
1: Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро, помните об этом.
0: Козероги, здравствуйте. Что-то очень важное постучится сегодня в вашу дверь.
1: Водолеи, оставьте свою серьезность пока в стороне.
0: Рыбы, скучаете? А вы вообще помните, сколько планов себе прописали на этот год?
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
0: Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Рамузло.
1: 9.15 в Южно-Сахалинске. А чем сегодня нас радовать будет Женя? Ну?
2: Сегодня трек под названием 2000 Watts, что в переводе 2000 ватт. Это одна из самых необычных песен Майкла Джексона, друзья.
1: Чем?
2: А чем сейчас расскажу? Самая главная особенность песни – это очень низкий голос Майкла. Многие слушатели при первом прослушивании уверены, что поет совсем другой человек. На самом деле, все-таки ведущую партию исполняет сам Майкл. И немного о том, про что песня, давайте расскажу. На первый взгляд кажется, что песня посвящена электричеству, да, и звуковой аппаратуре. 2000 ватт или 2200 вольт, не перегружая, там такие слова поются. Но большинство поклонников считают, что это метафора мощной энергии, притяжения, а не буквальный рассказ об электричестве. Хотя сам Майкл никогда подробно не объяснял смысл этой песни, поэтому точной информации о трактовке нет. Поэтому понимайте, как хотите. Интересный факт. Изначально композиция была написана для певца Тайриза Гибсона, но Майклу настолько понравилась песня, что он все-таки решил оставить ее себе и записал ее самостоятельно. Действительно, сумасшедший низкий голос Майкла Джексона. Невозможно представить, что это поет именно он, но это делает действительно он. Давайте слушать.

0: Гениальный человек гениален во всем. Даже если он меняет тембр, в этот момент он не становится хуже, он становится прекрасен, только по-другому. Майкл Джексон для вас, друзья, совершенно с другой стороны показал свой уникальный голос.
1: Ну, а дальше мы прервем его, потому что хотим рассказать вам о погоде на
0: только
1: сегодня.
0: Только поэтому. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 14 июля, в Ахе без осадков плюс 15, в Тымовском временами дождь 17, тепла, в Смирных без существенных осадков 19, выше 0. В Углегорске, Тамаре, а также в Чехове без существенных осадков сегодня плюс 21, в Невельске и в Хомске сегодня осадков не ожидается 22 со знаком плюс, в Северо-Курильске временами сегодня дождь, температура воздуха там прогреется до 20 градусов. В Курильске возможен небольшой дождь и 22 тепла. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 19, плюс 21, ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
6: Да, красиво, уютно. А вот подуставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
7: Как выбросить?
6: Да вот так.
8: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
9: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
10: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
11: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
14: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
15: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 20.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ядовитых змей можно встретить на Сахалине в теплое время года. В детской поликлинике областного центра напомнили, как вести себя при укусе гадюки. Так, место нужно обильно промыть чистой проточной водой. Затем на рану следует наложить свободную повязку, чтобы она не сдавливала сосуды. Укушенную конечность нужно обездвижить. Также специалисты советуют пить больше жидкости. Можно принять противоаллергический препарат. Обратиться в больницу необходимо как можно быстрее, даже если самочувствие кажется нормальным. Медики примут решение о дальнейшем лечении, в том числе о введении сыворотки. Молодежный совет Сахалинского государственного университета презентовал свои проекты губернатору Валерию Лимаренко. Активисты представили инициативы по развитию студотрядов, КВН-движения и студенческой резиденции. Так, пространство с кофейней для досуга молодежи обустроили в новом студгородке. Здесь проходят музыкальные вечера, тренинги и турниры по настольным играм. При этом проект выиграл грант Росмолодежи в размере 10 миллионов рублей. Эти средства в том числе намерены потратить на обустройство зоны с игровыми приставками. Губернатор также предложил расширить резиденцию, задействовав для этого уличную площадку перед студгородком. В целом Валерий Лимаренко высоко оценил все инициативы и призвал студентов мыслить масштабнее, превращая Сахалинтех в настоящую точку притяжения молодежи. Специалисты проверили, как приживаются тополя Победы в Сахалинском ботаническом саду. Как напомнили в агентстве лесного и охотничьего хозяйства, их в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне высадили в июне 2025 года. После зимы почки у одного саженца не распустились, но говорить о гибели растения пока рано. Сотрудники ботанического сада продолжают внимательно наблюдать за ним. Остальные три саженца успешно укоренились после пересадки и хорошо прибавляют в росте. На самом южном острове России в Дальневосточном морском заповеднике появилось на свет более 90 птенцов одной из самых редких птиц мира – малой колпицы. Остров Фургельма в Японском море – единственное в России место, где гнездится эта уникальная птица. В конце 80-х годов ее численность сократилась до 288 особей. Причиной этого стало разрушение среды обитания в результате деятельности человека. Сейчас птица включена в многочисленные красные книги, ее мировая популяция насчитывает уже несколько тысяч особей, однако малая колпица по-прежнему считается крайне редким видом. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: 10.07 в Южно-Сахалинске. Спонсор облобластного шоу. Сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всем привет! Здравствуйте, друзья! Облобластное шоу на связи с вами в студии. Артем Бушаев.
0: И Женя Милых.
1: И что хочется сказать? Во-первых, хотим пожелать вам прекрасного рабочего дня сегодня. Это обязательно. Без этого никуда.
0: И официально хотели бы объявить, что через несколько минут в нашем эфире стартует розыгрыш. И принять участие там можно всем и каждому.
1: Да, игра «Дозвон» через пару мгновений появится в ваших колонках. Все подробности мы расскажем чуть позже. Хотите поучаствовать? Оставайтесь с нами.

0: начинаем, ребята. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Сказка, вкус к которому хочется возвращаться. Pizzasказка.ru.
1: Друзья, ну что, мы начинаем нашу игру под
0: нашу
1: названием
0: игру.
1: «Дозвон». Сегодня мы разыгрываем большую пиццу «Посейдон».
0: Кому же достанется она в этот день, ребята? Ну, все зависит от вас. Изначально, да, как мы говорим, правильно оформленная заявка уже 50% вашего успеха. Поэтому стремитесь к тому, чтобы не допустить ошибок на этом первом, но знаковом этапе. Смотрите, как нужно сделать. Пишите свой номер телефона, пишите свое имя в этом же сообщении, в одном. И пишите «хочу в дозвон», чтобы вы понимали, что именно вы требуете от нас.
1: Да.
0: Так, и после скидывайте нам в Макс +7 900 660 1505.
1: Ну и, конечно же, мы выберем одного из вас в середине этого часа, дозвонимся кому-то. И хотим в трубочку услышать кодовую фразу сегодняшнего дня. Друзья, сегодня 14 июля. Немного приобщились к празднику, день измерительной рулетки, и придумали для вас фразу на сегодняшний день. Неси рулетку!
0: Именно это вы должны прокричать нам в трубку, когда мы дозвонимся в середине этого часа. Все, мы готовы. Погнали.
2: Идем!

0: Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, овны, помните, что закон бумеранга действует лучше всех законов науки.
0: Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня.
1: Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон.
0: Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти.
1: Львы, пора обратить внимание на того, кто так упорно его добивается.
0: Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью.
1: Весы, постарайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг появится.
0: Скорпионы, если сердце требует перемен, то не стоит ему перечить.
1: Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро, помните об этом.
0: Козероги, что-то очень важное получится сегодня в вашу сторону постучиться.
1: Водолеи, оставьте свою серьезность пока в стороне.
0: И далее у нас идут рыбы. Скучаете? А вы вообще помните, сколько планов себе прописали на этот год?
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: 10:19 в Южно-Сахалинске. Далее, ребята, для вас информация о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 14 июля. В Ахе без осадков 15, тепла. В Дымовском сегодня временами дождь 17, выше 0. В Смирных без существенных осадков 19 со знаком плюс. В Углегорске, Томари, а также в Чехове сегодня температура воздуха прогреется до 21 градуса и существенных осадков там не ожидается. В Невельске и в Холмске без осадков плюс 22, в Северо-Курильске временами дождь плюс 20, в Курильске возможен небольшой дождь и 22 тепла. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 19, плюс 21, ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Жить хорошо.
5: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
6: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
9: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
10: Южно-Сахалинск снова в движении.
11: 18 июля.

0: Бордо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Пора менять все. В Соколов рекордный курс на ваше старое золото. 9000 рублей за каждый грамм 585-й пробы. Успейте обменять ненужное на любимое и выбрать новые украшения со скидкой до 100%. Предложение ограничено. Узнайте подробности у продавцов-консультантов в магазине Соколов.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Всем внимание, внимание, внимание! Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru.
1: Ребята, мы готовы осуществить тот самый долгожданный дозвон. Кому же сегодня достанется у нас большая пицца «Посейдон», узнаем через несколько минут буквально. Смотрите, мы сейчас будем дозваниваться. Возможно, если вы сделали заявку и сделали ее правильно, ваш телефон зазвенит. Не пугайтесь, не расстраивайтесь, вспоминайте сейчас фразу, доставайте листочки, куда вы ее записали. И именно этой фразой нужно нам ответить на наш звонок. Все у нас готово. Все по правилам. Справиться легко. Спасибо, спасибо. Было здорово вас послушать, тишину.
0: Тишина — это вообще не для нас. Мы такое не любим. У нас всегда что-то должно в эфире происходить. Никакой тишины, друзья.
1: Это же радио. Это же радио, ребята. Мы тишину заполняем своими голосами. Если же нет, то музыкой. Если нет, что играми. А игра прямо сейчас не должна уходить в тишину. Выбираем следующего участника, менее стеснительного, возможно. Но если вы уже решили оформить заявку правильно, то почему? Почему

0: за вашу внимательность, за вашу заявку и за участие в игре. Хорошего настроения. Легкого спасибо. Рабочего дня. Пока-пока, до свидания.
1: Так что, друзья, не стесняйтесь, как говорится, да, не надо стесняться, только говорите, разговаривайте с нами и выполняйте все условия игры «Дозвон». Мы здесь по будням в это самое время.

0: Спонсор облобластного шоу, сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», своих покупателей всегда радует вкусными и качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный».
1: Друзья, всем большой привет, доброе утро, здравствуйте. Это облобластное шоу, Артем Бушаев.
0: Жень Милых.
1: Мы продолжаем наш утренний эфир, оставайтесь с нами.

0: такой, Артём? Ты другой. Ты сейчас расскажешь нам о погоде на сегодня.
1: Главное, чтобы никакой. Никакой.
0: Какой-какой? Да никакой. Давайте расскажем о погоде все-таки, да, Артём? На сегодняшний день.
1: Да, Женя, расскажем.
0: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: И это не погода, ребята. Погода вот такая вот, но не везде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 14 июля в Александровске-Сахалинском временами дожди, да-да-да, плюс 21 градус. В Ногликах и Поронайске 16 градусов, временами дождь. В Красногорске до 20 без осадков, осадков не ожидается. В Макарове 18 градусов, в Долинске 25, в Охотском 22. Корсак-Афанива, в Малокурильске плюс 20, в Южно-Курильске до 18 воздух прогреется. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 19-21. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
5: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
6: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
8: Одни узнают новости по слухам, другие по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Ребята, всем привет. 10 часов и 52 минуты в Южно-Сахалинске. Мы бы хотели рассказать вам более подробно, да, о ключевых моментах мероприятия, которое произойдет уже 18 числа, 18 июля.
1: Да, называется это мероприятие «Карда». Оно случится 18 июля, как сказал Артем. Начало в 14.00. Что это за мероприятие? В общем-то, в Южно-Сахалинске выберут сильнейших представителей уличной, внимание, культуры.
0: Это значит, что если вы, например, занимаетесь граффити, если вы очень толково обращаетесь с самокатом
1: или
0: и не только.
1: Или скейтбордом,
0: да,
1: например.
0: Если немного увлекаетесь брейкдансом и понимаете, что лучших нету,
1: или вообще
0: только вы
1: создаете хип-хоп в нашей Сахалинской области, то вам всем на это мероприятие. 18 июля в скейт-парке «Цунами» на улице Горького, 23, пройдет региональный этап, международный конкурс премии «Карда». С 14 до 20 часов всех желающих гостей города, жителей города, ждет масштабный фестиваль по направлениям брейкинг, граффити, диджеинг, скейтбординг и самокат. Вот. Участники должны быть старше 14 лет, и они могут зарегистрироваться на официальном сайте премии на cardaaward.com.
0: Но это не просто так, ребята. Есть и главный приз. Приз такой даже уже не сюрприз, потому что мы об этом говорим каждый день для вас, да? То, что вы в случае победы отправляетесь во Владивосток.
1: Во Владивосток на гранд-фестиваль. Проект реализуется при поддержке президентской платформы «Россия». Россия – страна возможностей. Поэтому, друзья, всем быть 18 июля в скейт-парке «Цунами» на Горького, 23, начало в 14.00. Вход для зрителей свободный, и никаких возрастных ограничений нет. Всей семьей можно приходить. И информационный партнер – медиахолдинг АСТВ.

0: 10 часов 57 минут в Южно-Сахалинске. Облабластное шоу на сегодня завершается.
1: Друзья, мы пришли сказать вам до свидания. Да?
0: Естественно, как же без этого?
1: А куда же еще деваться?
0: Зачем
1: потому
0: еще
1: что наше эфирное время подошло уже к концу.
0: Да,
1: мы
0: да.
1: напомним, что спонсор нашего утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое. Все по доступным ценам. Это утро провели вместе с вами Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: До завтра мы прощаемся с вами. С 7 до 11 мы здесь на волне радио СТВ по будням всегда, поэтому присоединяйтесь, делайте громче, но и никуда не уходите.
0: Со следующего часа вы в компании Дениса Федосеева.
1: Да, а мы прощаемся с вами. Пока.
0: Пока.

0: А вместе с базовым минимумом переходим в новый час. Островное время 11.00. Пора узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Уполномоченный по правам человека подвел итоги горячей линии по вопросам льготных лекарств. Более 30 тысяч цветов высадили возле легкоатлетического манежа в областном центре. В Омске подходит к финалу работы по благоустройству двух общественных территорий. Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Анатолий Крученко подвел итоги горячей линии по вопросам льготных лекарств и технических средств реабилитации. Звонки принимали с 20 мая по 19 июня. За это время поступило 20 обращений. Большинство жалоб касались невыдачи льготных лекарств и проведения медицинских обследований. Еще два человека пожаловались на проблемы с обеспечением техническими средствами реабилитации. По словам омбудсмена, специалисты его аппарата напрямую взаимодействовали с региональным министерством здравоохранения. В итоге восстановлены права 14 человек. Более 30 тысяч цветов высадили возле легкоатлетического манежа на улице Горького в областном центре. В общем, высадка однолетних растений в городе завершится на этой неделе. Еще несколько десятков тысяч растений в ближайшее время появятся.